say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать.

stop lying. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России! Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в

0: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
1: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим Радио – еще лучше. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Утреннем радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Наслаждайся летом с «Бим-радио».

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мам, а где мне делать уроки?
3: Можно потише? У меня созвон.
4: Кто сейчас в ванную?
5: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы клёвые.
3: Ничего, показалось.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
2: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что не все народы считают радугу семицветной. Например, у некоторых африканских народов она двухцветная, светло-темная. У якутов трехцветная, сине-желто-красная. По мнению китайцев, в радуге пять цветов. А японцы видят в радуге только шесть, без зеленого.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: БИМ РАДИО

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. Вот и на моей улице перевернулся, как это говорится, КамАЗ с пряниками, потому что обожаю просто этот коллектив, который сегодня у нас в уикенде, в нашем здесь на Бим Радио будет открывать каждый музыкальный час. Всех рад приветствовать. Прям столько хочется мне вам сказать этим утром. 8 часов 3 минуты. Традиционное воскресное утро вместе со мной, Сергеем Беловым. Я напомню наши контакты для того, чтобы провести традиционную перекличку. Плюс 792-72-42-8. Поехали, друзья мои. Кто вы? Что вы? А зачем вы так рано проснулись этим утром? Возможно, есть чем похвастаться. Пишите, пожалуйста, в Максе, пишите, пожалуйста, в телеге. Вроде как бы еще трепыхается этот мессенджер. Сегодня у нас на календаре 23 августа. Еще неделя до календарного завершения этой прекрасной эпохи под названием «Лето 2026». Выжмем как следует из этой...

0: Доброе утро всем слушающим Бим-радио. Доброе утро, казанцы, гости нашей замечательной, самого прекрасного города на земле, замечательной столицы. Сегодня отмечается, кстати, день недорогих авиабилетов как таковых. Недорогих авиабилетов, если вы заблаговременно все это дело покупаете. Сегодня ожидается солнечная погода, и я тому свидетель. Уже очень классно, свежо достаточно, но чувствуется, что денечек-то будет отличный для того, чтобы провести его вместе с самыми близкими людьми в каких-либо прикольных планах. Днем потеплеет до плюс 24 градусов, знаете об этом, друзья. А сегодня, кстати, я предлагаю вам следующую танцевальную музыкальную тему для этого утра. Ну вот, чуть позднее скажем. Еще пару классных песен здесь для вас.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Мам, а где мне делать уроки?
5: Можно потише? У меня созвон.
6: Кто сейчас в ванную?
7: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
8: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
8: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

доброе утро, как у нас с вами, друзья мои. Сегодня я хочу, знаете что, задать темп танцевальный до 12 в свою смену. Еще раз всем здравствуйте, Сергей Белов у микрофона. С 8 до 12 предлагаю слушать вами предложенные песни, где обязательно должно быть какое-то очень приятное, классное, женское, ваше любимое, возможно, имя. Музыка должна быть драйвовая, подходящая для утра. Пожалуйста, предлагаю, уже в бим-болталку закинул. Есть огромное количество предложений, оттуда и вы тоже пишите. Плюс 792-72-102-8, пишите, пожалуйста, в Макси. Ну, первое, что напрашивается, и то, что предложили первым в бим-болталке, если не ошибаюсь, Юрьевне, привет. Ну и Владимир Пресняков вам по еще свеженьким таким следам преданий. Стюардесс по имени Жанна Ивановна. Иван, красивое, кстати, имя. Сегодня 23 августа на календаре. Вот новость попалась на глаза. Прикольная. Потом объясню, что происходит. На учет воробьев в России выделили 13,5 миллионов рублей. 13,5. Нормально так.

Определенно, как пилоты в красивой форме, так и женщины, стюардессы в отглаженной аэрофлотовской, например. Экипировочки всегда приковывают женское внимание, особенно в аэропорту чаще всего встречаются. Не буду дальше продолжать, да. У каждого свое там в голове, когда видит стюардессу. Неважно, Жанну, Стрижан. Лилечек пишет: доброе утро. Мчу на работу. Антонина, не опаздывай, жду тебя. Доброе утро, Серега. Антон, здорово вам. Здравствуйте, бабай. Просыпаемся, клиенты с жилки выехать не могут. Машин не хватает. Привет, Серега, отличного дня. Все на жилку. Я такой сижу, серый кардинал такси казанского. Так, ребятки, так, половина налево, половина направо, остальные за мной. На жилке не хватает машин. Вы слышите, кто там без работы сидит в центре? Давайте на жилку из центра быстренько, добрым молодцем метнулись. 8 часов 17 минут, друзья мои. Сегодня слушаем песни, вами предложенные, где обязательно должно быть женское имя. И песня должна быть, более-менее такая, подвижная, драйвовая. Да, касательно воробьев, 13,5 миллионов будет выделено на перепись и учет воробьев России. Заинтересовался, для чего же нужна перепись? В общем-то, очевидно, чтобы узнать численность этих птиц. Птиц, капитан, очевидность, да? Понять состояние городской среды и вовремя заметить ухудшение экологии, ибо воробьи живут рядом с людьми, поэтому они первыми реагируют на изменения природы. Я что-то про наших рыжих вспомнил, тараканов. Помните, 90-х?

мне тоже никуда не нужно сегодня после 16. А? Свободный вечерочек, друзья. 8.23 на студийных. Всем доброе утречко. Это «Звери. Никуда не надо». Надеюсь, вам никуда не надо. Хотя, впрочем, если вы уже слушаете Бим-радио, настроены на эту частоту, то, скорее всего, вам куда-то надо. Сегодня слушаем, собственно, песни, которые у нас с женскими именами, вашими любимыми. Возможно, вот до этого стюардесса по имени Жанна. Присылайте вы ваш вариантик. «Доброе утро», Андрей пишет. «Без тебя моя Марина» песня. Вот прям что-то очень знакомое. «Без тебя моя Марина» не получится теперь. Сегодня у нас 23 августа на календаре. Напомню, есть еще какие-то такие события, которые можно отметить. Не хочется отмечать Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, потому что у меня лично в практике всегда есть хорошая шутка о том, что зря отменили в 1861 году крепостное право. Сейчас бы вот тут с опахалом бы сидел бы. Либо сам бы махал этим опахалом. Ведь тут такая медалька-то о двух сторонах. Ты мог быть сам крепостным, а мог быть барином, опять-таки, хорошо жить припеваючи. С утра пришел, у тебя тут вся уже музыка выставлена, кофе горячий, голясы желательно, ну и прочее приятненькое с утра. Чем вы себя радуете этим утром, друзья мои, делитесь. Не забывайте про песни с женскими именами. Плюс 792-72-42-8. Это Бим-радио, меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте. Так, сообщение. Песня «Валера». Валера, согласен. Валера. Надо записать Валеру. Без Валеры. Я сам, кстати, люблю Валеру. Ну, песню про Валеру, конечно же. Так, Елена Радыгина. Доброе утро, Бим-радио. Доброе утро, Сережа. Правильно назвали. Люблю, обожаю. Так, Артур Пирожков. Света, Вера, Ника. А, точно. Вера, Ника. Есть у него, кстати, перечисление. Поехали, друзья мои. Всем здрасте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
6: Давайте сразу с этой песни отстреляемся, потому что огромное количество заявок, вариантов на эту песню с прекрасным женским именем Фаина. Вот в ближайшем окружении ни одной Фаины у меня нет. У вас есть вообще Фаина? Вы вообще хотя бы одну настоящую Фаину знаете? Настоящую, а не которая там раньше по телефону представлялась. Фаина вас слушает.

Имя Фаина Фаина ни разу не встречал, так сказать, в живом обличье. Но вот Нана лучше знать. Кстати, когда Нана появился, я помню, на этих школьных дискотеках, я вообще был еще молодой, помню тогда вообще пионерский лагерь я, где-то под Бухарой. Ой, как мы колбасились под эту песню. Ну, диджеи тогда не скупились, ставили песню по 5-6 раз, собственно, за это мероприятие. Так, сегодня вспоминаем песни ваши любимые, где обязательно должно быть какое-то очень такое классное, приятное имя. Возможно, ласка вам слух. Есть огромное количество сообщений. Спасибо. Бим-болталка тоже подключился. Так, в молодости Бабай пишет. Вот, пожалуйста, Бабай лично знал Фаечку. Фаечку знал. С одной Фаечкой вот он дружил в молодости. Катерина, доброе утро. С утра решил побаловать себя овсянкой. Кашкой с манкой, ну и, конечно же, кофе с молоком. Просто обожаю. А песня с именем Катерина.

по Мемфису. Кто только ее не спел. В оригинале Маркон. И эта песня каждый раз напоминает мне о том, что когда есть хороший денечек, всегда нужно что сделать? Прогуляться по Казани, да, провести это время для себя. Сегодня прям все для этого есть, друзья мои. Один из таких классных, я считаю, денечков на этой неделе. В завершении, кстати, если чекнуть информацию по прогнозу погоды, то наверняка на следующей неделе, что у нас пойдет какой-нибудь спад, да, не очень любимый мною, +24. Ну да, я о чем говорил, +23, +22, +19, к выходным уже там снова что-то +15, +16. Опять-таки, потихоньку осень заявляет о своих правах. К чему, собственно, друзья мои? Сегодня еще один приятный вечерочек. Вчера все-таки своих друзей пытался затащить в какое-нибудь заведение. Недавно работал, можно ли называть? Да, можно называть, а что нет, в салоне. Так вот, там работает исключительно женский коллектив, группа в программе. Знаете, как поют классно? Девчонка лет 25-27, к сожалению, не познакомился, а надо было. Так вот, отличный вокал. Прям хотелось так провести вчера именно с такой приятной музыкой. Но все же судьба по-другому распорядилась. Нисколечко не жалею, все отлично, все хорошо. Все классно у меня, друзья мои. Сегодня вспоминаем ваши песни с женскими именами. Любимые, конечно же. Но вот прям настойчиво все требуют. Ну прям надо отстреляться в этом часе. Руки вверх, конечно же. Наташа, бим-болталка там. Наташа, Наташа, хочу Наташу, Наташа. Лариса Ивановна, хочу. Вот, пожалуйста, держите. Кто еще тут написал мне? Да, вот Ренат написал. Доброе утро, замечательного дня. Здорово, Ренат, привет. Хотелось бы услышать руки вверх. Наташа. Сергей Жуков про Наташ. Любимое имя. Все мы там в Турции. Наташ. Так, бабай. Все, бабай, давай. Ты что-то с утра игривый, бабай. Успокойся, давай. Давай лучше этот. Смотри, где коэффициенты хорошие. А то там бесплатно без тебя ездят. Смотрящий по жилке, друзья мои. По-прежнему не хватает такси на жилке? Или как у вас там?

Так, всем привет, доброе утро. Плюс 792-72-42-8. Пишите в Макси, пишем здесь. Что только не пишем, друзья мои, что только не несем. Доброе утро всем, Коля, здрасте. Так, слушатель, всем привет, говорит, татар жиры хочу. Высокая гора. Вот. И это тоже пишите, чего вы там с утра хотите, кого хотите. Пишите, друзья мои, всем передам, чего вы хотите с утра. По-настоящему, действительно, вот давайте так, вот что вы хотите с утра, вот прямо сейчас, в этот момент, 8 часов 42 минут. Напишите, пожалуйста. А я пока потанцую. Dancing shoes, танцующий. Так, кроссовки себе классные заказал.

0: Давайте признаем с утра, что у нас все зашибись. У кого все зашибись? У меня, у вас. Отлично. Давайте держаться вместе, все потому, что это Бим-радио. А я очень удачный. Держите меня. Сергей Белов, всем доброе.
1: На Бим-радио.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Радио первое в Казани.
1: Тут даже некий спор произошел, кто исполняет в оригинале Маргариту. Маргариты бывают разные, но мы-то знаем одно в исполнении легендарного Валерия Леонтьева. Самые, пожалуй, дорогие концерты «Новой волны» как раз с Леонтьевым. Да. Значит, смотрите, слушатель, а что у нас с Высокой горой не так? Культура, говорит, низко. Нормально там все, все отлично. Мы туда завалим 26 сентября. У нас под Высокой горой будет, как всегда, ТПГ-географа. Всем привет. Так, Валерий Леонтьев как раз, да, Антон Орлов предлагает поставить песню с женским именем Антоша. Нагана. Вот сейчас вот прям разбежался и Нагана, да, этот. Игорек, девочка Марина. Вот как вариант, кстати, пожалуйста, Мариночка. Без тебя моя Марина. Еще одна Марина в исполнении Игорька. Тим пишет, а студия Джулия, во, какая классная заявка. Привет Юльке Романовой. Доброе утро, Бимчик. Дядя Сережа, завтра собираюсь на рыбалку на Сазана. Погнали вместе. Песню, если можно, Свету «Золотой рассвет». Заранее спасибо. Ну, во-первых, какого я дядя Сережа? Это раз. Ленарчик, сынок. Как я, племяшка. Смотри, я на Сазана, это вообще начало 2000-х. У меня есть лодка, я с лодки рыбачу. На хищника. Лодка стоит, катаются друзья. Времени самому съездить на рыбалку нет. Работы много, так что I'm sorry. Но спасибо за приглашение, Ленар. Да, без обид, все нормально, все хорошо. С «Золотым рассветом», я думаю, разберемся. Марина. Вот как вариант, кстати, пожалуйста, Мариночка. Без тебя моя Марина. Еще одна Марина в исполнении Игорька. Тим пишет, а студия Джулия, во, какая классная заявка. Привет Юльке Романовой. Доброе утро, Бимчик. Дядя Сережа, завтра собираюсь на рыбалку на Сазана. Погнали вместе. Песню, если можно, Свету «Золотой рассвет». Заранее спасибо. Ну, во-первых, какого я дядя Сережа? Это раз. Ленарчик, сынок. Как я, племяшка. Смотри, я на Сазана, это вообще начало 2000-х. У меня есть лодка, я с лодки рыбачу. На хищника. Лодка стоит, катаются друзья. Времени самому съездить на рыбалку нет. Работы много, так что I'm sorry. Но спасибо за приглашение, Ленар. Да, без обид, все нормально, все хорошо. С «Золотым рассветом», я думаю, разберемся.

меня есть лодка, я с лодки рыбачу. На хищника. Лодка стоит, катаются друзья. Времени самому съездить на рыбалку нет. Работы много, так что I'm sorry. Но спасибо за приглашение, Ленар. Да, без обид, все нормально, все хорошо. С золотым рассветом, я думаю, разберемся.

вообще, если честно, Ленар, давай зачекаемся и съездим на Сазана. Давненько не было. Единственное, что я сейчас как бы не в теме с последней модой. У вас же там вот это вот все передовое, все самое интересное. Самое дорогое, кстати. Вообще-то одна из самых дорогих рыбалок вообще на Сазана, чтобы вы понимали. Так что, девчата, если будете выбирать рыбаков, выбирайте лучше не тех, кто тут по акватории гоняет, а тех, кто на Сазана ездит.

Че ты меня вот за рыбацкое дело-то зацепил? Я старым, говорит, дедовским способом ловлю. Бутылка, леска, груз, жмых и два крючка. Обожаю просто. Мы так раньше и рыбачили. Я еще на бамбуковые таскал. Двух, трех. Вот с крючками, я помню, не хватало денег на нормальные крючки. Хороший сазан за трешечку распрямлял крючочек вот этот вот. Первые китайские пошли. Эх, сколько это.

0: данный момент за бортом. Окошки бы открыть, Сереж, а? Плюс 18 пустить сюда еще лето. Ясный, слабый дождь будет ночью около 4. Это прекрасно, мы все будем с вами спать. Какая погода сегодня с 9 утра. Прям все. Так, возвращаемся к рыбалке. Но не забываем про песни с женскими именами. Ленар, давай, знаешь, как мы завьемся? О-о-о. Прошлый улов, красавчик. Давай ты меня возьмешь на рыбалку на сазана, а я тебя возьму на рыбалку с лодки на судака. Нормально? Как раз, кстати, мы с товарищем в конце сентября выступаем на чемпионате, на одном из фестивальных здесь, в Казани. Будем заявляться. И нужна будет тренировочка. Прям мощная с начала сентября. Поэтому как раз нахожу время для этого. Друзья, мы находите время для ваших увлечений. Не забывайте про это, не забывайте про себя. Тут я забыл и был наказан. А вы делайте не как я, конечно же. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 800 43 205 51 35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
0: Так, очень просили вот эту песню «Конец фильма». У нас дальше на очереди «Джулия», а студия непременно прозвучит. Так, это Тим просил для Юльки Романовой. Юль Романова, для тебя скоро «Джулия» в исполнении студии. Сегодня вспоминаем песни с женскими именами. Ваши любимые, те, которые у вас на слуху, присылайте плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот, до этого еще раньше написала Ольга. Доброе утро, готовлю сырники, варю кофе для лучшего, для наилучшего настроения. Хотелось бы послушать песню Ольга Гарика Сукачева. Песня Ольга Гарика Сукачева. Прекрасное предложение, Оль. Я готов исполнить ее в начале следующего музыкального часа. Пока конец фильма, Элис.

0: Какой прекрасный словооборот. Упорно борьба.
1: А что это за девочка и где она живет?
0: Так, а кто у нас вообще эту песню предложил? Я вот прям выхватил ее и бац, прям попала в десяточку, я считаю. Конец фильма, не найду. Поднимите руку, кто ее предложил? Элис, прям аккуратненько так зашло. Джулия у нас скоро, а студио... Так, Серега говорит, а можно, говорит, тоже с вами на Сазана и на Судака? Ну давайте прям флотилию организуем, пойдем завоевывать новые пространства. Так, Волга предлагает песню Ира, Натали «Морская черепашка» по имени Наташка. Хорошего эфира, спасибо. Александр Айвазов, «Лилия», я еще знаю одну. Есть в Графском парке черный пруд, там лилии цветут. В бим-болталке пытаются поймать меня на слабо. Не получится, друзья мои, я рыбак со стажем. Амура я тоже ловил, и толстолобика в большом количестве, и больших ловил, таких больших.
2: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: одна из самых именитых шведских команд в роке в коммерческом 100%. Это лидеры, это команда Roxette, Мари Фредриксен и Пер Гессел, Sleeping in My Car. С этой песни, с этой альбомной, так скажем, ударной группой они завоевывают Америку, Billboard, там потом еще красотка. Помните, It Must Have Been Love становится одним из лучших оскароносных саундтреков. Вообще невероятно успешная команда, все потому что талантливый просто в начале этого музыкального часа поднимает настроение мне. А песня о том, что sleeping in my car, ты заснешь в моей машине, я приду и поступлю с тобой как злая девочка. 9:03. Сегодня до 12 предлагайте ваши песни с женскими именами, любимыми, нелюбимыми тоже. Все на эмоциях. Так, да, Дмитрий пишет: доброе утро. Знаменитая песня, легендарнейшая песня Ларисы Черниковой про Диму. Ну как ее не поставить? Ну, конечно же, я записал. У меня тут прям длинный виш-лист, я постараюсь все исполнить. Черникова, Дима, Артем, совесть обязательно, про Кириян. Обязательно послушай, потому что это прям в десяточку лично для меня. Это все согласно моим внутренним настройкам души. Всем хорошего настроения. Ну что, давайте, может быть, о студии уже, Джулия. А? Джулия, о студии. Для всех Юлик, которые слушают Бим-радио. Давайте, Юльки, встрепенулись. Юлечки, Юляшечки наши. Юляшечки, похуляшечки. Не только похуляшечки, стройненькие тоже, конечно, все вместе.
1: На Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Мам, а где мне делать уроки?
7: Можно потише? У меня созвон.
8: Кто сейчас в ванную?
9: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
10: Ой, это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС-Татнефть совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС-Татнефть.
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС-Татнефть, за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-Центр». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: 30 августа. Барс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
5: 0+.
15: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
16: Лето на любимой волне.

Джулия, а студия по вашим многочисленным заявкам вот сейчас мне мучает вопросом. А что, говорит, Светку Соколову не вспоминают? Вспоминают вообще. И в бим-болталке прекрасно вспоминают Светку Соколову, кстати. И вы тоже, Антон, пишете про Светку Соколову. И Димка про Светку Соколову пишет, да, между прочим. Да, а у нас вообще есть и слушатели Светы? Светы точно есть. А вот Соколовы, насколько попадем, Света Соколова, отзовись. Отзовешься, песня будет звучать в эфире. А пока, Волк.

0: Поймали себя на мысли, что вы подпевали только что, да? В команде «Волга-Волга». Эй, команда «Волга-Волга», вам привет. Всем тем, кто... Кому-либо из вас, кто сейчас не спит, здравствуйте. Доброе утречко. 9 часов 13 минут. Здесь Серега Белов, это Бим-радио. Так, сегодня слушаем у нас песни с женскими именами. Вы предлагаете, а я вот... Каким-то образом всем этим управляю. Плюс 792-72-102-8. Пишите, друзья мои. Эля пишет. Доброе утро, Сережа. Здравствуйте, свет моих очей. Прекрасного дня. Рада слышать. Еще рада, что сегодня Роксет весь день. А я прям вообще тащусь, как удав по стекловать. А про мужские имена можно? Иракли, Вовочима. Нет, сегодня никаких мужских имен. Сегодня у нас только женские имена. Да. Друзья мои, у нас скоро поздравления. Да, первый тост.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сериалы!
3: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
4: Да ну нахер!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Программа для именинников «Первый тост».
0: Всем здравствуйте! Сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. 23 августа на календаре у нас 2026. Но начнем с того, что пока вот я здесь в выходе, так скажем, в этом эфирном моменте, вы можете поздравить своего близкого человека, любимого, товарищ, подруг, опять-таки знакомого с днем рождения, если таковой именно сегодня отмечается им. Пишите плюс 792-72-102-8, пишите в Максе. Здесь поздравления как раз сейчас будут и подписчиков нашей группы официальной Бим Радио Офисал ВК. Здесь сегодня и среди подписчиков отмечает свой праздник Алиночка и нормально, Луиза Миргазиянова, Элеонора Сучкова, Алмаз Салимзянов, Венера Байгулова, Марат Гилазов, Лёшка Агеев, Вячеслав Самсонов. Не так-то много вас сегодня, кстати, в этот день. А может быть, побольше будет? Нет? Нет. Альфия Маулина есть, Ольга Прохорова, Наташа Требекаева, Зульфия Адиятова, Анастасия Бочарова, Алия Волик, Динара Нагоркина, Тимофей Абрамов, Гульнас Садурдинова, Диана Александрова, Роман Меркушев, Игорь Карпов или Карпов, Наталья Шайхудинова, Алексей Егоров. Всех вас поздравляем, дорогие мои любимые. Всех поздравляю с праздником. Обнял, приподнял, как мне тут написали. Так, 23 августа. Среди тех, кто родился в этот день из известных, богатых, знаменитых, Иван VI. Формально он царствовал в первый год своей жизни, уже в 1741 году. В результате, ну, это, короче, человек, железная маска по-нашему, да, в нашей истории. Родился в 1880 году русский писатель Александр Грин. Самым известным его произведением, конечно же, стала повесть «Алые паруса». Недавно в своих социальных сетях сделал ролик, где спрашивал о том, вы помните, в каком платье она встречала его, капитана Грея. Вот, девочки должны прекрасно это помнить, если, конечно же, читали. Так, кто еще родился у нас? Советская, российская, татарская актриса Дания Нурулина. Поздравляем. С 1966 года играла в труппе театра имени Камала. В 1953 году родился президент волейбольного клуба «Зенит Казань» Равкат Кантюков. Ну, а в 1880-м генеральный директор агрофирмы «Чистополе» ООО «Лениногорская птицефабрика» Наиль Залаков. Мы всех этих людей поздравляем с праздником, друзья мои. Желаем счастья, здоровья в личной жизни. Пух!
7: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Так, отлично. Ага, вернемся к женским именам, да? Но прежде вот тут у нас спрашивает Серега. А вообще, говорит, в Казани можно сазана карпа половить? Что-то мы на рыбалку съезжаем, да? На рыбалку надо ездить, а не съезжать. Так, везде это бели костлявый подлещик, даже желание уже пропадать на рыбалку есть. Я знаете, что знаю точно, что в Казани есть одно местечко недалеко от меня, от моего дома, где такое небольшое озерцо, и там можно половить карасика, который клюет с большим удовольствием. Так, чтобы душу отвести, карасика половить на небольшое.

0: проект «Выбирай Сочи». Кто заявлялся, кто оставлял заявку, будьте начеку, будьте поближе к своим мобильным телефонам. Кто просил розовые розы Светки Соколовой? Держите.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто ООО «Канавто-19».
2: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Team Radio. Первые в Казани.
1: Помнится, не так давно мы с вами вспоминали, какие мобильники у нас были первые в 90-х. Это было неделю назад. Еще свежо предание. Не-не-не, не будем продолжать, друзья мои. Вспомним снова что-нибудь приятное из 90-х. А все почему? Да потому что... И только вот недавно прошла вечеринка с колбасой из 90-х, где мы с вами сделали прям максимальную загрузку Максимиринс. Прям к названию этого заведения. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бимрадио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом, диджей Айон, ведущий вечер, классный, замечательный, искрометный Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилинс», сбор гостей в 20.

0: появился. Что-то прям завалило сообщениями в личку, друзья мои. Всем здравствуйте, всем доброе утро. У нас скоро игра под названием «Выбирай Сочи». Сочи, выбирай уже. Выбирай. Возьми Сочи уже. Выбирай Сочи. И я знаю, обожаю просто, что в воскресенье утро сразу не дозвонишься до вас. Шалунишек, которые всю ночь там где-то бегали, а с утра топит до 12. Но все же я надеюсь, что мы сегодня с вами с первого звонка, да, разыграем очередного финалиста этого проекта «Выбирай Сочи». Призываю снова, друзья мои, все те, кто оставлял заявку в этот проект в наших социальных сетях, так близко прям берем, так и так аккуратненько так пододвигаемся к мобильному телефону, прям еще ближе. Вот, и будьте готовы. Возможно, в ближайшее время позвоню именно вам.
1: Ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина? Китайская морская разбойница 19 века Джан Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сегодня 23 августа, воскресенье, этим утром плюс 20. Ощущается, как плюс 22. Ясно, слабый дождь будет, прогнозирует, но ночью, так что пусть идет. Около 4 утра. Вообще, на протяжении дня ясная погода. Сегодня воздух прогреется до плюс 25. Хватайте этот денечек, пока не убежал. Давление в норме. 754 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
7: Плохой погоды. Бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
8: Куда едем?
9: В Сочи.
10: Куда едем?
8: В Сочи. Куда едем?
10: Куда едем?
9: В Сочи.
11: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Куда едем? В Сочи! С 1 по 31 августа принимаем участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+, такой рекомендации. Так, у меня все открыто. У меня открыт список тех, кто уже оставил свои заявки в этот проект. Единственное, что очень хочется, чтобы вы прям, ну, сразу, а где у меня телефон? Вот он, телефон. Откликнулись. Буду дозваниваться до первого человека. Зовут его Дима Дмитрий Дмитриевич. Сейчас так, опа, это, наверное, мне. Возможно, вам, почему бы и нет. Сейчас проверим, у кого зазвонит телефон. Тот, если правильно ответит на мой вопрос, окажется, возможно, в Сочи. Все это мы узнаем после 31 августа. Ну, а пока телефонный звоночек в эфире БИМ-радио. Всем, кстати, здравствуйте еще раз. Меня зовут Сергей Белов. Сбой вызова произошел. Значит, шагаем дальше. Дима, не надо выключать телефон, надо просто... Вообще, есть хорошая поговорка у меня. Близкий друг Марсель говорит, тот, кто спит, тот видит только сны, явно не увидит Сочи. Так, это я даже не про то, чтобы работать с утра пораньше, а про то, чтобы, ну, хотя бы быть на связи с БИМ-радио, тем более, если ты оставил...
12: Абонент сейчас не может ответить.
6: Я понимаю, спит абонент, приятных сновидений. Следующий, Гульшат. Гульшат, какое... Приятное имя, Гульшат. Так, набираем Гульшат в эфире БИМ-радио проект «Выбирай Сочи». Так, ну сколько у нас там? У нас главный редактор, я знаю, на связи. Лена, сколько мне звонить? 10, 12, 15, 16? Я думаю, на пятерочке можно остановиться, да? Это третий телефонный звонок. Мы звоним нашему слушателю, который оставил свою заявку в проект «Выбирай Сочи» и хочет туда попасть. Осталось только дозвониться до него в прямом эфире. Вообще, до кого-нибудь. Ага. Здравствуйте.
12: Алло.
6: Здравствуйте, Гульшат, доброе утро. Гульшат, доброе утро, куда едем?
12: Алло.
6: Гульшат, вы меня слышите? Доброе утро, здравствуйте.
12: Слышу.
6: Так, куда едем, Гульшат?
12: Сочи.
6: Молодец! Молодец! Какая ты умница, Гульшат! Ну прям, ну вообще, я тебя сейчас бы... Все твои щечки розовые, Гульшат. Здравствуйте, здравствуйте. Сергей Белов у микрофона, это БИМ-радио. Вы ответили верно, абсолютно точно. На вопрос ведущего, куда едем, отвечай в Сочи и получай гарантированный подарок из Сочи. С нас, собственно, да? Так, Гульнас, куда она делась вот сейчас? Вот что происходит вообще у нас сегодня и вчера, и позавчера с мобильной связью в том числе? Так, возвращаем Гульшат в студию, потому что у меня есть вопрос из викторины.
12: Алло.
6: Гульшат, у нас прервалась связь. У меня к вам еще один вопрос есть. Если вы на него ответите верно, то попадете в финал, где сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Первый, я второй. Как меня слышно, Гульшат?
12: Все, давайте.
6: Вопрос звучит следующим образом. Смотрите-ка. Как называется уникальный подвесной мост на курорте Роза Хутор, пройти по которому решаются только самые смелые? Ведь под ногами у них километровая пропасть Роза Пик. Есть три варианта. это стеклянный мост. Вариант Б, подвесной деревянный мост на пике. Или вариант В, мост влюбленных. Стеклянный мост, подвесной деревянный мост на пике или мост влюбленных. Красный, синий, голубой, выбирай себе любой.
12: Так.
6: Ну, так. Тянешь время, чувствую прям.
12: Сейчас подумаю.
6: Если ты сейчас яичницу не делаешь, не задумываешь, что к яичнице положить, плавленый сырок, либо сыр пармезан, то...
12: Так, можно раз вопрос? Прям
6: стеклянный мост, подвесной деревянный мост на пике, мост влюбленный, Гульшат, начинай нервничать.
12: Ну, что?
6: Какой? Стеклянный? Или деревянный? Или оловянный? Ну, стеклянный. Он не стеклянный. Или стеклянный? Ну, короче, вот, давайте еще вторую попыточку я вам дам. Вытаскиваю прям вас на Сочи.
12: Деревянный.
6: Какой?
12: Деревянный.
6: Молодец, который подвесной деревянный мост на пике. Ну, пусть будет так, да простит меня. Ну, просто настроение хорошее. Все зашибись же у нас. И у вас, и у меня, да, Гульшат? Все верно? Вот. Так, вы молодец, вы в финале. Так вот, нежданно-негаданно, обожаю. Просто, если вы попадете в финал, то там уже... А вы попали в финал. То там уже у вас все шансы выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru для лиц старше 18 лет. Трубочку не кладите, я объясню, как вы дальше все это будете проходить. Информация на правах рекламы. Сочи, друзья мои, это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют-палатки под звездами, 1000 форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит.
0: Воскресная

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
2: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
6: Наслаждайся летом с Бим-радио.
7: Следующая песня давно уже висит в листе ожидания в вашем виш-листе. Сегодня слушаем песни с женскими именами. Конечно же, как тут без вашей заявки на Ларису Черникову «Влюбленный самолет». «Я люблю тебя, Димка». Это так необходимо. Катерина пишет: замечательная песня Жени Белоусовой есть. «Дуня, Дуняша». Любимая песня моей, ну, по всей видимости, доченьки. Максим пишет, спрашивает, если быть точнее. Привет. Андрей уже была? Привет, Максим, про Андрея. Андрей. Не про Максима. Но в любом случае, я думаю, что Ирину Аллегрову мы тоже сегодня послушаем.

нормально, нормально. Вот я только сейчас это увидел. Я готовлюсь к рубрике «План Кабан». Она будет. Я расскажу о тех событиях, которые сегодня вы можете посетить. Причем многие из них это, конечно же, на бесплатной основе. Так вот, сегодня завершающий день. Да, знаете чего? Гастрономического форума с фудкортом от 7 казанских ресторанов, блюдами на открытом огне, мастер-классами и семейными активностями. Называется все это дело «Грильфест». Проходит на улице Николая Ершова, 62Б, на открытой площадке арт-центра «Казарма». И как будто прям мясца захотелось, прям сотрица такого хорошо прожаренного, вкусненького. Всем приятного аппетита, всем хороших завтраков. У меня был классный завтрак, у меня был отличный завтрак, один из лучших завтраков у меня был. 9 часов 51 минута, сегодня вспоминаем песни, связанные с женскими именами. Так, огромное количество сообщений, номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Спрашивали вот про Ксюшу с юбочкой из плюша. Не вспоминали? Нет, кстати, еще никто не вспоминал про Ксюшу с юбочкой из плюша. Серега написал. Серега, я сейчас скину геолокацию этого озерца, где можно карася половить. Причем в таком достаточно приятном дневном формате. Недалеко, прям почти в центре. В центре Новосавиновского. Очень давно просили про Гарика Сукачева. Наконец-то появилась возможность в завершении этого музыкального часа поставить Гарика Сукачева и команду «Неприкасаемые», друзья. Кайфанем вместе под песню «Ольга».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Roxette. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

самое сердечко, про самый центр. Куда обычно попадают? Что попадает туда? Ну, стрелы Купидона туда. Купидон же целится куда? Прям самое сердечко. Мы еще рисовали сердечко, пронизанное стрелой. Помните, девочки, особенно вот анкеты. В мое время класс так, 8-9, анкеты были специальные. По мальчикам, значит, они эти анкеты ты заполняешь. Вот самая любимая была там, по мальчику, была особо разукрашена. Вот сердечками вот этими пронизанными стрелами. Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте. У микрофона Сергей Милов, еще два часика здесь. Традиционно воскресное утро со мной на Бим Радио. Сегодня мы танцуем под песни, которые, в которых упоминаются женские имена. И, как верно было замечено чуть ранее, много, конечно, мы еще не успели поставить. Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. Прям первое, что напрашивается, друзья мои. Вот там даже Ксения Сергеевна у нас, наш администратор бим-болталки, требует. Как, говорит, так всех вспомнили про меня? Нет, мы про вас не забыли. И про Ксюш остальных тоже, слушающих бим-радио. Ну, а пока... Ну, прям вот центр сердца моего, понимаете? Туда эта песня давно уже попала. Команда «Нежный яд», Валерий Чамрин. Эх, Кирьян. Давайте послушаем.

0: Дмитрий накидывает нам на номер +7 927 242 102.8. Прям прянчики какие удачные попались. Всем приятного аппетита. Группа «Анонс», Оля. Вряд ли кто-то еще помнит. Анна Герман, «Надежда, мой компас земной». Юрий Антонов, Настя. Катя, Катерина поет Андрей. Не помню фамилию из 90-х. «Чужая свадьба». Вот что, говорит, он еще поет. Нам бы что-нибудь такое драйвовое. Из этого могу взять Анну Герман. Точно, «Надежда, мой компас земной» уже записана. Чуть ранее кто-то вспомнил еще одного классного мена. «Доброе утро, Хаба-Джи». Лично знаю. Артур Ануфриев, «Ксения» он пел. «Солнце весеннее». Давненько я не слышал про Хаба-Джи. Надеюсь, у него все хорошо. Друзья мои, всем доброе утро. Вы слушаете Бим-радио. Здесь Сергей Белов. У нас план «Кабан». Расскажу, куда пойти, куда податься. Это прекрасное, кстати, солнечное воскресенье. Надо этот день брать и...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: же тоже женское название, правда? Штата. Вы предлагаете сегодня песни, задали такой танцевальный темп, песни, которые включают в себя женское имя. Присылайте плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ксюша, как будто у нас, да, согласно очередности. Алена Апина появится снова сегодня в эфире. Здесь на Бим Радио. Ваше сообщение. Тим, еще одно предложение. Лиза Губин. Ну как без Лизы? Моя дочь. Единственная единородная. Елизавета. Поставим непременно. Так, доброе утро. А Луиза всем надоела? Какая Луиза? Андрей пишет. Вот Король и Шут. Песня Марии, кстати. 1996 год, если ошибаюсь, альбом «Камнем по голове». Или снова про Луизу. На этот раз в исполнении Киркорова. Обожаю, когда вы в эфире. Замечательный плейлист. Спасибо, Наиля. И вам доброе утро всем.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
3: Да пребудет с вами Соу Сапилявое. Соу Сапилявое.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Сегодня, кстати, 23 августа отмечается, ну вот, паблики транслируют. Я что, поддался вот этому? День «Обними свою возлюбленную». Обнимайте свою возлюбленную. Обнимайте возлюбленного, соответственно. Я бы тоже кого-нибудь обнял, но... Я думаю, что еще получится. Так, 10 часов 22 минуты, друзья мои. Всем здравствуйте, у микрофона Сергей Белов. Ваше сообщение в огромном количестве. Доброе утро, Маруся. Я не Маруся, я Бел... доброе утро, песня. Маруся от счастья слезы льет, не знаю, кто поет. Мару... Это же Иван Васильевич меняет профессию, да. Елена предлагает опять снова на-на. Кстати, хорошая песня.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что во многих странах люди с предубеждением относятся к числу 13. В гонках «Формула-1» нет болида под номером 13. В самолетах большинства авиалиний Европы и США отсутствует ряд сидений под номером 13. В итальянском оперном театре нет места с этим номером. На теплоходах Италии не бывает 13-й каюты. Однако мало кто даже из суеверных людей откажется от 13-й зарплаты премии, выдаваемой в России в конце года.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
4: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
6: Совпадение? Не думаю.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Все, от стерки до альбома на Аврора Камс купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин Аврора Канс. Широкий ассортимент школьных принадлежностей Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Я думаю, что не у одного меня начинают оживать школьные чаты, да? Разные. Но, как правило, две направленности. Родители без классного руководителя и классный руководитель с родителями, да. Начинают что-то там, какие-то движения, поползновения начинают.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
0: Это предпоследнее воскресенье лета. Через неделю у нас будет праздник. Да, наш День Республики. 30 августа воскресенье будем отмечать. Сегодня в это воскресенье прекрасная погода. Я забежал вперед. В следующее воскресенье тоже будет плюс 23, плюс 20. Суббота-воскресенье обещают более-менее. Но на неделе, в общем-то, будет небольшое похолодание, друзья. Всех приветствую. Сейчас о план Кабан. Да, план Кабан у нас на сегодня, на предстоящие несколько часов. Что можно посетить? Если где-то вы рядом с Соколкой, это на горе Соколки, в Верхнеуслонском районе РТ, проходит сейчас межрегиональный историко-культурный фестиваль «Соколк» в программе «Ярмарка ремесел», фудкорты, лекции, экскурсии, интерактивные площадки. Это военно-историческая реконструкция под названием «Соколка 1918. Года. Ключевая высота. Вход свободный. Не первый год уже проходит подобный фестиваль в этой локации. И достаточно любопытная программа. Если где-то, опять-таки, рядом, то можете успеть. Либо едете со стороны Ульяновска, либо едете в сторону Верхнего Услона, то почему бы нет? В 10:00 там уже программа началась. Продолжаем. Фестиваль «Крутушка». У меня товарищи уже там, други, палатки разбили, ходят уже на программы разные. Значит, по 23 августа включительно, сегодня в поселке Крутушка под Казанью на территории комплекса «Байтик» проходит 16-й международный этнический фестиваль «Крутушка». Гостей ждут выступления музыкантов из фольклорных коллективов, мастер-классы по игре на традиционных инструментах. Хочу научиться на нетрадиционном инструменте. Народный танец. Станции, игра, разные игры, ярмарка ремесленников, арт-проекты, выставки, спектакли, показы кино и анимации. Вход свободный. Есть подробная программа. Я думаю, что найдете без труда. Фестиваль «Крутушка». По-прежнему винишко можно. На улице Петербургская. Алкоголь вредит вашему здоровью. Здесь проходит винная ярмарка по 25 августа. Прямо недалеко от входа в кольцо, в ТЦ «Кольцо» найдете без труда. Там по счастливым глазам увидите людей. 23 августа. Сегодня 18:30. Интересная локация и интересная программа для сада Фукса. Это улица Адамюка. Пройдет бесплатный концерт казанского трио в рамках летнего сезона фестиваля «Курше» Фонда Института развития городов РТ при поддержке Раиса Татарстана. В программе мини-лекция о музыке и произведения русских, татарских и зарубежных композиторов. Вход свободный. Для активных зрителей предусмотрены призы и подарки. И как будто для меня это прям очень удобная локация, учитывая все мои планы. 18:30. Друзья мои, прям как будто очень хочется там оказаться. И я тому всеми руками и ногами. 23 августа, сегодня 18:30, сад Фукса, выступление, бесплатный концерт казанского трио. Приглашаю вас. Вот примерно такой у нас план Кабан на день сегодняшний, на воскресенье. Желаю, чтобы все ваши планы сегодня реализовались на 150%, чтобы все получилось у нас.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Самое главное, нам сегодня благоволит погода. Это очень здорово. Сегодня с утра у нас к этому моменту в 10:35 уже плюс 21. Ясно, слабый дождь и прогнозируется, но прогнозируется около 4 утра. Ветер такой приятный, южное дуновение до 3 метров в секунду. ветер классный. Температура сегодня прогреется до плюс 25. Давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно. Прям все вам погодные карты в руку. Непременно воспользуйтесь. Информация по прогнозу была взята из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
0: Возвращаемся к песням, где есть женские имена. Сегодня до 12 слушаем таковые. Уже огромное количество прослушано. Вот, пожалуйста, подкинули нам Иванушки, кукла Маш, кукла Даш. Да, а еще до этого Меладзе, нежелательный товарищ. Серебро, мама Люба, Маша и Медведи, Любочка, кстати, просят поставить Анна Герман. Надежда, мой компас земной, тоже будет. Нана, вот как раз изучаю. Алена, Алена, помните, кручу я диск телефона. Алена, всем

0: Всем здравствуйте еще раз, всем доброе утро. Друзья мои, очень важно нам всем вместе со мной и с вами, и с Ботаниным, и со всем дружным коллективом Бим-радио очень классно, драйвово проводить лето. Но именно в нашем стиле уже недавно, как будто совсем вчера, недавно прошла вечеринка «Расколбас из 90-х». До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Друзья, мы приглашаем вас вновь насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджея Йо. Самый загорелый парень на деревне. Ведущий вечера невероятно Альберт Ботанин, 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Давайте уже смело вместе потанцуем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
7: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Мое любимое радио – это Бим-радио.
6: Признание наших любимых слушателей.

0: Причем можно любое имя подставлять вместо Надежды. Но Надежда здесь понятна. Это одна из Веры, Надежда, любовь. Да, Надежда, она лучшая. А готовимся. Ну не, в нашем случае все отлично. Вообще все классно у меня, у вас, друзья мои. Это очень здорово, что мы соединились сегодня здесь на Бим-радио этим прекрасным утром. 10 часов 49 минут. Тут Сабина пишет у нас в Бим-болталке. Говорит, давайте начнем. У них тут свое караоке. Если вам нужна ссылка в Бим-болталку, это очень интересное сообщество, наши сотоварищи. Давайте я вам эту Бим-болталку буду открывать. Пока есть до 12. У меня такой ресурс. Светит незнакомая звезда. Вот прям хочется подставить. Сабина! Наш компас земной подходит? Подходит. Наташа подходит. Какое имя не подходит?
1: Светит, словно памятник на тебе.
0: Евдокия. Нет, тоже подходит.

0: Мы истинные.
1: Радио этим прекрасным утром. 10 часов 49 минут. Тут Сабина пишет у нас в бим-болталке. Говорит, давайте начнем. У них тут свое караоке. Если вам нужна ссылка в бим-болталку, это очень интересное сообщество, наши сотоварищи. Давайте я вам эту бим-болталку буду открывать. Пока есть до 12. У меня такой ресурс. Светит незнакомая звезда. Вот прям хочется подставить. Сабина, наш компас земной. Подходит? Подходит. Наташа. Подходит. Какое имя не подходит?
2: Светит, словно памятник на тебе.
1: Евдокия. Нет, тоже подходит.

0: Мы из 90-х.
1: А вот сейчас возьму и разыграю. Три пригласительных билета на нашу предстоящую вечеринку 28 августа. Что будет? Что будет вообще? Смотрите, недавно и только прошла вечеринка «Расколбас». Об этом мы до сих пор помним. Делимся впечатлениями. Сейчас мы снова вас приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа все это состоится в ресторане «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности «Максимилианс.ру» для лиц старше 18 лет. Я тут попутно сообщение получил и как раз пытаюсь переформатировать дальнейший музыкальный план. Я думаю, что успею. Я думаю, что смогу. Так, вопрос сегодня, который определит трех победителей. Давайте для начала решим, какие сообщения у нас сегодня станут победными. Следующее. Смотрите, как все нашел. Следующее сообщение. Под номером 3, 9 и 13. Нормально? Нормально. 3, 9, 13. Все, отлично. Все наши цифры любимые. 3, 9, 13. Сообщения, отправленные вами с этой нумерацией. На номер плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. С правильным победным ответом, вариантом получат возможность эти авторы пойти на нашу вечеринку 28 августа. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзании. Прекрасная строчка, да. Какое продолжение у этой строчки? Парочка простых молодых ребят. Первый вариант, второй вариант. Но это все похоже детский маскарад. Или третий вариант. И никого вокруг, кто...

0: Тролль, утекай, Лилия, Сергей, на Илья, сейчас напишу и расскажу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

территории музей-заповедник «Казанский Кремль», где я периодически появляюсь и работаю, друзья мои, проходил мастер-класс по национальным татарским песням. Принимал участие. Очень понравилось. Очень круто, друзья. Это Эльсия Батрадинова, Кубелек. Просили с высокой горы. Высокая гора, вам привет огромный. Всем населенным пунктам в Республике Татарстан, где вещает наша замечательная станция Бим-радио. Микрофон у Сергея Белов. Так, победители у нас нашей игры. Абсолютно верно. Первый вариант. Парочка простых и молодых ребят. Это продолжение песни «Мумитон».

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: оригинального, друзья мои, сообщение с заявкой на... Да, на иностранное имя, но здесь про Макса, нам же женское сегодня, согласно нашим желаниям танцевальным этого утра, мы слушаем песни с женскими именами, но тем не менее, как вариант, Пергюнт написал: «Здравствуйте, Сергей, Макс, don't have sex». От еротик немцы поют про какого-то Макса. Про какого-то, в который вы не пишете, а пишите в телегу на номер плюс 792-72-42-8. Заявляйте ваши песни, которые вам нравятся, с женскими именами. Чуть ранее, помню, кто-то рассказал нам про Хабу Джи. Напомнил, если быть точнее, про Артура. Знаю его лично, надеюсь, все хорошо. Песня «Ксения», «Солнце весеннее». Как раз скоро здесь в эфире Бим-радио после рекламы. Всех еще раз поприветствую, друзья мои. Отличное настроение сегодня в это воскресное утро, в этот воскресный день. Отличные планы и у вас, и у меня. Хорошая погода тому благоволит. Пусть будет так. Аминь. Аллилуйя, сестра.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800-0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну, прям для смелости совсем немного у нас неделька остается, да? До завершения календарного лета. Там и на подходе сентябрь. Я вижу, очень теплый, как, впрочем, и всегда. Но мы же надеемся на это. Так, Хабаджи Ксения у нас. Песни с женскими именами. Написал Александр. Добрый день. А вспоминали про песню Андрея Державина и группы «Сталкер» Катя Катерина? Кстати, не раз сегодня была заявлена. Я ее как раз сейчас отписал, потому что надо добивать в этом музыкальном часе. Ну, я про песни, конечно же. Вот Саша Айвазов у нас, Лилия, скоро будет. Обещал, потому что...

Хабуджи послушали только что, друзья мои. Продолжаем. У нас Ахальника продолжит. Да, этот эфир. Что-то я свищу-то, друзья мои. Всем доброе утро. Так, Конрад, который запросил у нас Хабуджи, он попросил еще и передать всем своим бывшим Ксениям посвящаю. Да, вы можете присоединиться для всех своих бывших, присоединиться к этой композиции, друзья мои. Так, вот тут Саша Айвазов, Державин, Катя, Катерина. Кого еще предложите в качестве музыкальной такой композиции с женским именем? Сегодня об этом, собственно, речь до 12. Плюс +7 972 42 102 8. Рад приветствовать, друзья мои.

россиянин побил мировой рекорд, совершив прыжок с высоты 11,5 километра. Сергей Бойцов прыгнул из стратосферы и в свободном падении набрал скорость до 500 километров в час. Парашют спортсмен раскрыл лишь на высоте 1500 метров. Он приземлился на Алтай и посвятил свое достижение дню флага России. Доброе утро, пишет Артамонстр. Судя по голосу, Сергей Белов. Извиняюсь, если неверно узнал. Услышал про песню с женскими именами. Возможно, это тема дня на данный момент. Танцевальная, причем до 12 точно. Мне сразу вспомнилась Любочка. Какая? А, Маша и Медведи. Но если это не актуально, то модно. То модно и не читай, выпер. Вот так вот. Пойди пойми, Артамонстр проснулся, друзья мои. Кузьмина еще предлагает. Симона. Помнить. У Адриана Челентана есть прекрасная песня. Называется «Сюзанна». «Сюзанна Монамор». Тоже. Пергюнт у нас в телеге предлагает «Смоки». Про Элис ту самую, да. Мы слушали, кстати, конец фильма сегодня про Элиста. Такая переначенная песня на русский манер. Танюша пишет. «Сергей, можно, пожалуйста, Буланову?» «Двигайся, Таня. Бесконечная история. Зажигай, Таня». Еще раньше к нам пришла заявка на песню Александра Айвазова. Старый такой наш рокер, но тем не менее еще в обойме. «Лилия» называется.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
2: А, от души, мать, реал красава, нестяк гриванула.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Первые в Казани.
1: Отличная песня у нас, продолжение этого эфира. Кстати, сегодня 23 августа, еще раз напомню, вы слушаете БИМ. Центр «Эрмитаж» Казань отмечает сегодня 20-летие. Это первый филиал в Казани, Санкт-Петербургского «Эрмитажа», который находится у нас в Казанском Кремле, в галерее Хазине, в частности. Да, я поздравлю Маргариту Тихонову, которая у нас периодически здесь появляется, рассказывает интересности, которые происходят в частности на этой площадке, в этом музейном выставочном пространстве, друзья мои. Поздравления нашим коллегам. Отлично. Так, что касается еще событий этого дня, прям вот чекаю быстренько, да? Что у вас там интересного происходит сегодня, 23 августа? Какое-то же событие наверняка есть. Так, был подписан советско-германский договор о ненападении 1939 года. Через два года все изменилось, да? В 1913 году в Копенгагене открыли памятник русалочке, героине известной сказки Ханса Христиана Андерсена. Вот так. Марк Нофлер. Давай, Марк.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что еще не найдена ни одна сороконожка, у которой бы обнаружилось ровно 40 ног. Как правило, их меньше или больше. Кроме того, количество пар ног всегда нечетное – от 15 до 191.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.
4: Прям хочется, чтобы день не заканчивался, который так здорово начался у нас здесь и продолжается в плане хорошей погоды. Плюс 22 уже. Не останавливайся, лето. Я так хочу. Помните, как было спето в песне? Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы музыка играла. Просили Татьяна Буланова для всех. Танюш, пожалуйста. Бесконечная история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Действительно, давайте поиграем в игру под названием «Саундтрек». Традиционно для утра, субботы и воскресенья. Кратко, интересно, витиевато рассказываю сегодня о классном фильме. Недавно смотрел. Ну, как всегда, получил неимоверное удовольствие. Потом слушаем саундтрек из этого фильма, который является персиком вообще. Один из лучших экспонатов в мире и в музеях музыки. Так, история этого фильма. Давайте так, я, прежде чем начать рассказ, обозначу организационный момент. Сообщение под номером 11 сегодня станет победным, а его автор получит классные призы от Бим-радио. Готовы играть? Готовы. Напомню, все те номера, куда вы можете отправлять. Номер один известный. И мессенджер давайте тоже определим. Делим 1+7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. 11-е сообщение победное. Автор получит приз от Бим-радио, а история разворачивается этого фильма в Москве. И охватывает два временных пласта. В первой части три подруги, приехавшие из провинции. Спустя два десятилетия зритель видит, как изменились жизни героини. Кто-то крепко держится за простое семейное счастье. Кто-то разочаровывается в прежних идеалах. Одна из девушек, пройдя через трудности, добивается серьезного профессионального успеха. Да, и в этот период ее жизни появляется человек, который пробуждает надежду на настоящее глубокое чувство. Но между ними встает невидимый барьер. И историю эту вы все прекрасно знаете. Я думаю, что уже можно... Да, есть варианты, и они все правильные. Так, пишите, друзья мои, жду 11-е сообщение. Еще не получил. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Из интересных фактов об этом фильме. Получил «Оскар» в 1981 году. Картина была удостоена премии Американской киноакадемии как лучший фильм на иностранном языке. При этом режиссер узнал об этом вообще из выпуска новостей. На церемонии его, конечно же, из страны не выпустили. Это потом он уже получил эту... важную для него статуэтку. Или не важную. Надо было, кстати, спросить его. А вообще, наверное, он отвечал на этот вопрос. Просто надо посмотреть его интервью. Съемки шли в узнаваемых локациях. В кадре можно увидеть настоящие интерьеры и городские виды Москвы конца 70-х. Музыка стала самостоятельным хитом. Песня из этого фильма на стихи Дмитрия Сухарева и Юрия Висбора и музыку Сергея Никитина. Прочно эта песня ассоциируется с фильмом и до сих пор любима зрителями. А если я ее сейчас напою, то вы, в принципе, можете подхватить. Александра, Александра, этот город наш... с тобой. В картине есть камео известных личностей, в эпизодах появляются реальные культурные фигуры эпохи, что добавляет ленте вообще документальной фактурности. Мы, кстати, из этого фильма послушаем песню, саундтрек со звуковой дорожки в исполнении не нашего советского либо российского исполнителя, а именно в исполнении Робертино Лоретти. Там в одном месте звучит вот эта «Ямайка» пронзительная. Ее-то мы и послушаем совсем скоро. Жду ваш 11-й ответ, а номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. О каком фильме я сегодня рассказал в нашей игре под названием «Саундтрек».
0: Воскресная программа «Выходной с тобой». Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: А приятным еще раз, плюс 23 сейчас. Лето у нас. Лето! Воскресенье, прекрасный день, ясно, слабый дождь будет, но правда ночью, это очень здорово. До плюс 25 скоро воздух прогреется, и вечер-то какой теплый сегодня, заметьте, в 11 ночи, плюс 19, а ночи нынче августовские, местами холодные, но сегодня прям благоволит. Пойдемте сегодня гулять, осваивать новые локации, что-то увидим новое, себя покажем. Давление в норме, 755 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Что касается ветра, он южный, по-прежнему приятное дуновение, все как где-нибудь на берегу морском. И завтра у нас плюс 23, днем тоже теплая погода, и ночь плюс 17. Но есть дожди завтра, есть дожди. Сегодня 23 августа на календаре. Желаю всем отличного воскресенья.
7: У природы нет плохой погоды.

Робертино Лоретти только что. Это саундтрек кинофильма. Какому у нас? Ну, «Москва слезам не верит», разумеется. Вы все молодцы. Вы все очень большие молодцы, друзья мои. И эта песня непременно в нашем сегодняшнем плейлисте уже как прям, ну, такая, знаете ли, которая встрепенула и ваши сообщения в огромном количестве в благодарности. Давайте я посчитаю 11-е победное послание, в котором автор правильно назвал. Сегодня не было вообще неправильных вариантов. Конечно же, «Москва слезам не верит». А ответил у нас в 11-м сообщении верно, конечно же, «Москва слезам не верит». У Клима это сообщение. От Клима это сообщение, номер плюс 792-72-42-8. Сейчас с Климом свяжемся, объясню, как он получит свой приз от Бим-радио. Вам большое спасибо. Продолжаем. Баст, Баста, Скляр, Бубунец, Арбенина, Сансара.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Это Маша. Она идет в 1 класс и очень ждет этого дня. А это Герман, 5-классник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 13 лет назад у меня в жизни появилась дочь, самый дорогой мне человечек. Лиза, Елизавет, Лизаветка. Для нее песня. Мое самое любимое женское имя. Об этом Андрей Губин. Ну, примерно мы с ним об одном и том же. Друзья мои, сегодня этим утром с 8 до 12 в мою традиционную воскресную смену мы благодаря вам слушали песни с лучшими, прекрасными женскими именами, которые нас волнуют до сих пор. Большое спасибо за ваши поддержки, за ваше огромное количество сообщений. То, что вы, ну, традиционно вместе со мной. Это классно, друзья мои. И новые, и старые, друзья. И бим-болталки огромные. Привет за поддержку. Как всегда, на подхвате, ребята, супер, здорово. Всех обнял, приподнял, поцеловал, пожелал хорошего дня. Это был Сергей Белов. Слушаем Бим-радио, друзья мои, и наслаждаемся этой жизнью. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте,

что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Булик Клубе. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Каплова 2-0+.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
9: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
8: Мама, я в эфире!
9: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
10: 0+.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: 12:10 в Казани. Всем отличного настроения желает Альберт Батанин. Появился в студии здесь для того, чтобы радовать вас отличной музыкой. Ну и не только. Подарки, призы и всякое такое обязательно будет в этом часе. Ну, ближе к концу этого часа обязательно сыграем в одну развеселую игрушку. Пока на подходе у нас Варум. Также в этом часе будет Ани Лорак. Что еще? Тут пицца появится обязательно. И братья Гримм. Вот такие музыкальные планы на ближайшие мгновения.

0: с какой-то блондинкой.
1: Ты к ним подошла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Не знал бы, да.
3: Соусы пылявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Ну что, давайте побежали по новостям, посмотрим, что там в мире происходит, всякие новости, сплетни, вот это все, что я тут нарыл, накопал, ну и вы тоже не отставайте. Так, смотрите, ну, во-первых, такая новость тут промелькнула, забавная. Часто ли вам встречаются ли названия каких-нибудь ООО смешных? Ну вот тут собирались зарегистрировать ООО «Душнило». О, душнило. Вот. Ну, пироги хотели продавать под этим товарным знаком. Одежду, посуду, канцтовары, ну, всякую такую, в общем, нужную вещь. О, душнило, как вам. Но Роспатент отказал. Слово вошло в разговорную речь как жаргонное и оскорбительное, сказали там. Способное вызвать негативную ассоциацию потребителей. Вот так вот. Так что не видать нам о, душнило. Я бы себе такое сделал. О, душнило, это классно. А встречались ли вам какие-то забавные названия ООшек? Накидайте, пожалуйста, или, может быть, у вас есть свои идеи, как бы вы зарегистрировали свое ООО или ИП. Напишите. А может быть, уже как-то у вас забавно это все зарегистрировано? ООО «Рога, копыта и хвост», как в фильме про Остапа Бендера, я имею в виду. Ну, в общем, забавные ООшки. Накидайте, пожалуйста. Наверняка вам где-то попадались.

0: ООО «Одинокая». Мне кажется, было бы так прикольно назвать свою ООшку. Или ИП «Одинокая». А вот о чем мы, кстати, поговорим сейчас.
1: Бим-радио.
0: Забавные ООшки и ИПшки, которые вам попадались, или, может быть, как-то вы хотели бы зарегистрировать свою компанию, ну вот нам накидали, пожалуйста, ООО и А. И нам не до ИИ, у нас простым-то интеллектом не пользуются. ИИ, искусственное, все понятно. Так, Алексей пишет, всех слушателей приветствую, попадались названия ООО «Коленки пчелы». Хорошо, ладно, неплохо, «Коленки пчелы» — это замечательно. Так, что-то у нас еще есть. ООО «О май гад». Хорошо. О, боже, какой мужчина. Неужели это зарегистрировали? Да нет, мне кажется, это, но не могли они такое. Если уж ООО «Душнило» не стали регистрировать в Роспатенте, то о, боже, какой мужчина. Но это было бы интересным. Так, что тут у нас еще? ООО «Упал, отжался». Про фитнес чего-то такое. ООО «Тюрьма для жира». Компания косметологическая. Фабрика. ООО «Фабрика зубов шмель». Зубов шмель? Зубов шмель? Ну, ладно. Чего-то я пока не очень понял. Так, чего тут у нас еще? О, боже, какая красота. Тоже хорошо. Так, ну и все пока к этой секунде. Ну, в общем, накидывайте свои варианты. Попадались ли вам какие-то смешные ООшки и ПЭшки со смешными названиями? Или, может быть, есть свое предположение, как бы вы хотели бы назвать свою контору? Вот еще тут вариант. ООО «Зеленоглазое такси». Нормально заходит. Но у меня пока информация на правах рекламы. Тоже веселая и полезная. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную вечеринку. Мы из 90-х. Кто уж был на наших вечеринках, знает, как там весело. Ну, самое главное, присоединиться. Живая музыка, любимые хиты 90-х, атмосфера и эпохи, танцы той эпохи, конкурсы на лучший образ, естественно, подарки. Все это от меня. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами до ночи, до утра за пультом DJ Ion. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Ну, в общем, подробности на maximilians.ru. 18+, естественно.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RufFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте продолжим. Поныряем тут в мир ООО, ЗАО, ИП и прочих забавных названий. Вот что нам накидали слушатели. Так, сейчас, где это было? А, вот. ЗАО вам не снилось. Нормально, неплохо. ООО лучше наличными. Вот это хорошо, вот это прям оригинально. Я удивляюсь, это реально все зарегистрированные ООшки? Так, зеленоглазые такси, это мы уже видели. ООО, какие люди? Неплохо. Дальше, ООО, вот такое вот еще нам написали. Ну, а что, ты как бы, хорошая буква «ы», редко где используется, а тут пусть будет, да? ООО «Отжигай и жги». Я даже не представляю, чем занимается эта организация, что за контора. ООО «Главбуха нет». Хорошо, «Главбуха нет». Так, что тут у нас еще есть? ООО, вот так вот. Честно, я не верю. Напишите, пожалуйста, где это ООО. Ну, вряд ли такое зарегистрируют. Ну, это же надо было. Ладно, поехали дальше. На этом не останавливается. Ну, в общем, компания, у которой вечно горят дедлайны, скорее всего. Так, что тут у нас еще? Так, это, извините, я не могу прочитать. Это прям непечатно. Я не верю, что такое может быть. ООО «Взятка». Вот с этого и надо было. С этого бы, как бы, в общем, так, что это тут у нас, где зарегистрировано? А, в Краснодаре. Ну да, я не удивлен. 92-72-42-102-8, цифра для ваших отправлений. Встречались ли вам какие-то интересные ООшки? Или как бы вы хотели назвать свою АО, ЗАО, ИП? Что там еще, какие бывают формы собственности?
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Так, ну что, продолжаем разбираться в тонкостях всевозможных форм собственности. ООшки, ЗАОшки, ИПшки и прочее-прочее. Что вам интересного встречалось, забавного, необычного? Или, может быть, вы сами как-то хотели бы назвать свою организацию? Так, чего тут нам пишет? Жанна написала: о, бриллиантовая рука, ювелирный магазин. Здорово, здорово, прекрасно. Так, что-то тут у нас еще было. ООО «Абсолютная власть», юридическая контора. Ну, Расим, да, в принципе, я должен был догадаться, что это юридическая контора. ООО «Здравый смысл». Где-то в Томской области, говорят, зарегистрировано. Чем заниматься, непонятно. Ну, «Здравым смыслом», соответственно. ООО «Детка». Хорошо. Так, что тут у нас еще? Вика пишет. О, Люси. О, Люси. Ну вот, ну наконец-то. Я ждал. Так, мне даже интересно стало, чем занимается ООО «Люси». Так, сейчас найдем. Так, так, так, интернет, давай нас просвети. О, Люси, что они там делают? О, Люси, это поставлять текстиль. Текстиль, ну, в общем, какая-то... Ну, а я-то думал, что-то интересное. Ладно, Ой, нет, это, извините, я это не могу прочитать. Это как бы... Это очень смешно, конечно, да, но не для радио. Так, ЗАО «Владимирский Централ», прекрасно. Что тут у нас еще есть? ООО «Слобода», вот такое ООшко. ООО «Хомячки». ООО «Ололо». Ну, это, наверное, что-то с вокалом «Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло». Вот это, да? Потом, о, боже, какой мужчина, это уже «Быленько». О, тепленькая пошла. Вот это хорошо. О, тепленькая пошла. Так, и чего-то тут еще непрочитанное. О, ну, в смысле, хрен, растение такое, и ели. Вот, ели. Вот, ну, надеюсь, меня не уволят за это. Не уволишь, да? Чего мне подставляете?

0: у нас, кстати говоря, на подходе игра «Открывай Казань». Там, как всегда, что-то приятное можно будет заполучить. Все подробности совсем скоро. Вам понадобится, как всегда, ваши мессенджеры. Будьте наготове.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Ну а спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. О, Канавто 19. До конца августа Канавто в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успей в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Ну а вам можно проявить свою любовь и знание родного города и получить за это приз в сертификат семейного, в парк семейного отдыха. Ну, естественно, вам понадобится для этого вот этот номер 9272-42-102-8. Это цифры для ваших отправлений. И туда можно присылать билеты. Сообщения ваши. Предполагаемо верные варианты в оба мессенджера, наиболее часто используемых сейчас в России. Значит, самое первое сообщение с правильным ответом будет победным. Так, у меня тут все перед глазами открыто, никого не пропущу, все вижу, все читаю. Итак, какой же у меня сегодня... вот, по Баумана прогуляемся. Значит, если вы помните, а вы наверняка помните, на пересечении улицы Баумана с улицей Мусы-Джалиля, рядом с исторической гостиницей Казань, есть памятник коту. Вот, говорят, что когда-то давно, в средние века, когда-то водились такие крупные, сильные коты с выдающимися охотничьими качествами. Вот, кстати, Елизавета Петровна, императрица, тоже вот издала указ в 745 году о высылке ко двору 30 самых крупных казанских котов, чтобы они боролись с грызунами в Зимнем дворце. Вот, в общем, тут какие-то коты такие жили. Так вот, как же в народе прозвали собирательный образ кота, про которого, вот, собственно, идет речь. Кот казанский, вот, ум астраханский, а разум сибирский. Значит, как назывался в народе этот собирательный образ кота? Варианты ответов следующие. Тут сразу посыпались. А что, подождите, я еще даже не прочитал. Я еще даже варианты не прочитал. Самый умный просто цифру скидывает уже. Ты смотри, что. Не, ребят, так не считается. Вот, Лисан и Михаил, извините, у вас фальстарт. Я даже варианты не прочитал. Итак, варианты следующие. Как называется собирательный образ кота? Первый. Алабрыс. Второй. Казанбаш. Или третий. Барсик. Вот, жду ваши ответы на 9272-42-102-8. Цифра для ваших отправлений. Вот, теперь давайте посмотрим, чего там, кто там у нас будет самым первым с правильным ответом. И чё, пока нет правильного ответа. Представляете, что? Пока нет правильного ответа. Давай, еще накидываем. Ну, хотя бы циферки. Еще раз, смотрите. Алабрыс, это первый. Второй, Казанбаш. И третий, это Барсик. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Ксении. Ксения, мы вас поздравляем. Ну, назывался он Алабрыс. Да, вот так вот. Ну, как назывался. И сейчас называется. Ксения, мы вас поздравляем. Вам достается сертификат в семейный парк развлечений. Ну, а всем остальным почет и уважение. Вот, Лисан и Михаил, какие вы хитрые прям. А смотрите, что заранее присылают. Еще даже варианты не были оглашены. Ну, ничего страшного. В следующий раз, кстати, у нас в ближайшее время будет еще раз эта игра. Открывая Казань, еще раз попробуем что-нибудь приятное там разыграть.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Я

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим-радио.
1: 13.05 в Казани, Альберт Батанин в студии Бим-радио по-прежнему. В этом музыкальном часе нас ожидает игра «Мы из 90-х». Ну, в общем, пригласительный на нашу предстоящую крутую вечеринку уже в эту пятницу, кстати, которая состоится, разыграем, так что будьте наготове. Ну и море отличной музыки, как всегда, и что-нибудь пообсуждаем. Сейчас найдем что-нибудь такое в интернете, о чем можно поболтать, и поболтаем обязательно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: 13:15 в Казани. Значит, что я тут откопал для вас? Это просто вишенка, это просто вкуснятинка. 5 месяцев отдыха, почти 5 полных месяцев россияне будут отдыхать в 2027 году. При стандартной пятидневке наберется 146 нерабочих дней. Выходные, праздники и прочее. И отпуск, естественно, туда тоже включается. 5 месяцев в году мы не работаем. Вот. Если что, как бы... Вот делайте выводы сами, что хотите, какие хотите из этой информации. Так сказать, наконец-то нормальный work-life balance. Вот, если вы понимаете, о чем я. Хотя бы на калькуляторе получается.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
4: Да ну на!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что во время всероссийской переписи населения 2002 года более 43 тысяч человек назвали национальность, не признаваемую современной этнографией. Среди названных национальностей были такие, как гномы, леши, хоббиты, чучмеки, марсиане и джедаи.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Процветай с БИМ-радио.

0: Бим-радио.
1: Выглянул буквально на минуточку. Напомните вам, что у нас на подходе игра «Мы из 90-х», где можно будет заполучить пригласительные на нашу крутейшую вечеринку, которая состоится уже совсем скоро, в эту пятницу, в предстоящую пятницу. Так что будьте наготове.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так ломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, готовы? Тогда поехали. Ну, вначале, конечно же, информация на правах рекламы. Ну что, господа, совсем скоро вечеринка. Мы из 90-х. Недавно прошла вечеринка «Расколбас» 90-х. Вот вспоминаем, делимся впечатлениями нашими гостями. Было очень здорово. Ну и прямо сейчас приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Что вас ждет? Итак, записываем. Живая музыка. Естественно, любимые хиты 90-х обязательно. Танцы, атмосфера эпохи, это я вам сам организую. Конкурсы на лучший подарок, это тоже с меня. Ну и подарки, ох, сколько там подарков будет. Как вы догадались, в микрофон буду я кричать, меня зовут Альберт Батанин. За вертушками диджей Айон, ну и 28 августа все это состоится. Ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20.00. Проводим, так сказать, лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности где? Правильно, на maximilians.ru 18+. Ну а чтобы выиграть билет, что-то одного билета как будто бы мало. Давайте три прям сразу разыграем. Три билета сегодня будут разыграны. Куда писать? Рассказываю. 92-72-42-102.8. Цифры для ваших мессенджеров. В принципе, и так все знают, но на всякий случай, вдруг кто-то новенький даже вот не понимает, что здесь происходит, записывайте. Берите сейчас телефонную книгу и записывайте номер Бим-радио, куда можно присылать правильные ответы и приветы. Значит, 92-72-42-102.8. Легко запомните, легко записать. Итак, внимание, вопрос. На вопрос будет отвечать Александр Друзь. Если у вас есть где-то рядом в друзьях, напишите ему, он вам подскажет. Давайте-ка вспомним одну очень известную песню барышни по фамилии Варум. Она там пела про некие ноты. Эти ноты у нее одиноки. Вот, как печально на прощание. Может быть, ты придешь эту песню допеть, поет певица. Какие там у нее ноты были? Давайте вспомним. Варианты ответа следующие. Это мимидо, это си-си-соль или это ля-ля-фа. Жду ваши правильные ответы на номер 92-72-42-102.8. Самое первое сообщение долетело у нас от Артема. Артем, поздравляем. Сейчас я вот такой веселый вам смайлик в ответ отправлю. Вы мне, пожалуйста, напишите свой номер телефона, потому что у вас не указан. Так, у меня второе сообщение с правильным ответом у нас долетело от Марии. Мария, сейчас, погодите. У меня тут все, не успеваю. Все, вот теперь успеваю. Мария, номер телефона ваш вижу. Только фамилию нужно указать. Вот вам в ответ такая вот ручка. Пальчики, в общем. Напишите мне свою фамилию, пожалуйста. И еще Рушунья у нас оказалась в числе победителей. Рушунья, у вас номер телефона непонятно, не видно. Все заблокировано, ограничено. И еще ограничено, значит, фамилию, не знаю. В общем, Рушунья, напишите мне, пожалуйста. Вот вам в ответ смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, ребятушки, котятушки, молодцы. Сразу три билета на предстоящую вечеринку разыграли. Всем, кому отправил смайлики, вы победили. Молодцы. Напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию, номер телефона. Внесем вас в списки победителей. Но это еще не последний розыгрыш вечеринки, билетов на вечеринке. Так что, как всегда, есть возможность заполучить все чего-нибудь очень просто, быстро, а главное, на халяву. Ну, а вот и песня, конечно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим-радио.
1: Когда будет следующий розыгрыш на вечеринку, мы из 90-х слушателей Бим-радио здесь спрашиваем. Будет, обязательно будет. Сегодня точно будет. Вот, раскрою вам секрет. Когда не скажу, иначе, ну, как-то это же надо. В общем, слушайте, у меня тут для вас другая любопытная новость. На перепись воробьев в России, а такая будет, между прочим, потратят 14 миллионов рублей. Миллионов рублей. Перепись воробьев. Мне вот интересно, только воробьев переписывают или других птиц тоже? Ну, там, сороки, галки, стрижи и прочее. Для участия не нужен диплом орнитолога. Достаточно выйти во двор, найти воробьев, посчитать, сфоткать и отправить данные. Присоединиться может любой желающий. Вот. Это, правда, бесплатно, конечно, для вас будет, но если вам делать нечего. Вот вместо того, чтобы считать воробьев в окна сидеть на последней партии, можно полезным делом заняться. Считать их будут минимум в 66 регионах летом 26 года и зимой 27 года. Вот. Прошлой зимой насчитали 322 тысячи птиц. Не знаю, зачем вам эта информация, но зато у вас теперь это есть информация.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
7: Подробности на maximilians.ru 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим радио.
1: Я вам сейчас немножечко настроение-то испорчу, а то сидите, значит, в воскресенье, наслаждайтесь хорошей погодой. Сегодня, да, можно наслаждаться хорошей погодой, а вот завтра... Ну, как всегда, вы не читаете смски от МЧС, а я читаю. Вот ладно, я у вас. Гроза, сильный ветер, порывом до 15-20 метров в секунду, сильный дождь местами по РТ, ну, по Республике Татарстан, естественно, 24 августа, то есть завтра, прям с утра, как... Да вообще зарядит, честно говоря, сегодня ночью уже начнет поливать, и завтра в течение всего дня будет прям... не останавливаясь, с переменным успехом, так сказать. Но хотя бы летняя погода, плюс 23, это радует. По-прежнему август еще не сдается. Во вторник уже без осадков и плюс 20, да. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации. Ну а мы двигаемся к направлению в новый час.
0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: 14.06 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Ну что, в этом часе, кроме отличной музыки, обещаю вам еще и отличные разговоры. У нас очень интересные гости совсем скоро появятся. Так что ничего не пропустите, делайте громче, двигайтесь ближе.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто. ООО «Канавто 19».
9: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
10: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
11: 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Ну что, господа, как и обещал, а вот и гости в нашей студии. Давайте знакомиться. У нас в гостях, друзья, Джалагони, российская певица и автор песен, участница всевозможных телевизионных конкурсов вокальных. Вот все какие вокальные конкурсы вы знаете по телевизору. Мама ваша смотрит, да вы тоже смотрите. Вот там точно была Джалагони. Привет.
2: Всем привет, здравствуйте.
1: Ну что, в который раз в Казани?
2: Во второй раз.
1: Да. Как оно? Что здесь уже, вот что запомнилось, что не запомнилось?
2: На самом деле, прилетела вчера ночью, нам задержали рейс. Mm-hmm. Пока что не успела даже посмотреть ваши красоты, ваши достопримечательности.
1: А сегодня классная погода вот для этого.
2: Да, да, я бы очень хотела бы прогуляться. Очень люблю такой вайб, очень интересно поизучать вообще вашу культуру. Я второй раз в Казани, первый раз была на «Новой волне», и вот сейчас даже приехала на «Новую волну».
1: То есть ты там будешь выступать?
2: Да.
1: Все, супер. У меня сразу вопрос. Я послушал твои треки. Некоторые из них мне где-то попадались раньше. Вот есть, может быть, какой-то свой определенный стиль, который бы ты бы могла характеризовать вот свою музыку? Каким жанром? Какой стиль? Это потому что сложно понять, что там есть и нотки, и рока, и этно немножко, и, ну, и классического попа. Что, как вот это все? Или нет какого-то определенного стиля?
2: Я бы сказала, что это современный баллады. Баллады в современной обработке. Стильные баллады.
1: Стильные современные баллады. Ну, они, наверное, в основном там о любви или... Какие у тебя темы в песне?
2: Да, о большой любви. Я очень люблю вот тему такой прозрачной, чистой любви. И вот как раз эта песня, которую мы сейчас слушали, «Океаны», она как раз про это. И вот моя любимая песня, вообще мой топ, мой фаворит.
1: Угу. А Джалагони, это вот твой псевдоним, какое-то придуманное слово, или это настоящая фамилия?
2: Что? Это моя фамилия, грузинского происхождения.
1: Ничего себе.
2: Да, да. Да-да, и я сначала была, у меня было другое имя, я была под фамилией мамы, когда выступала на вокальных конкурсах, а сейчас я решила взять свою настоящую фамилию, сделать это как вот лого, как
1: ну,
2: вот
1: круто.
2: Псевдоним.
1: Звучит,
2: да.
1: Круто, да.
2: Спасибо, спасибо.
1: У меня интересный вопрос. Вот все мы, наверное, в молодости были когда-то романтиками, писали там стихи, кто-то даже музыку писал для себя, там вот побаловаться. У тебя это все на профессиональном уровне. Как происходит процесс написания вот у профессиональных музыкантов, профессиональных артистов? Это как? Это вдохновение, вот оно нахлынуло, село за рояль, за ноты там, и написало? Или это методичная, ежедневная работа, садимся, пишем партитуру?
2: Нет. Если бы это было бы так, это было бы прекрасно, потому что, к сожалению, или к счастью, не знаю, наверное, к сожалению, это все зависит от вдохновения. Когда-то бывает такое, что переживаешь какие-то чувства внутри, и хочется это сублимировать в творчество, хочется как-то выразить это. Я вот чаще всего, у меня так происходит, когда я что-то чувствую, если меня прям сильно нахлынивают просто чувства, я начинаю писать в заметках свои какие-то мысли, чтобы было легче. И потом перечитываю эти заметки, и в какой-то момент понимаю, что меня прям прет, вот прям из меня идет это. И знаете, я думаю, что каждая мелодия, вот каждая написанная песня, это человеку дается от Бога, это идет сверху. Mm-hmm. Мне как-то мой преподаватель вот по фортепиано рассказывал, что великие композиторы, когда писали, это вот действительно, это вот какая-то сила сверху идет.
1: Или во сне.
2: Через которую, вот, кстати, во сне
1: Шопен
2: не знаю.
1: Он же близорукий был. Он спал в очках специально, чтобы когда просыпался, сразу записывал.
2: Да, это просто нереально. И это какая-то вот сила сверху, какой-то поток, который ты не можешь контролировать. Mm-hmm. То есть нет такого, что каждый день с 10 утра до 10 вечера мы с вами садимся и пишем песни. К сожалению, это не так. Это
1: а бывают такие, кстати, музыканты или артисты, у которых это вот прям поставлено на поток? Он садится, у него есть уже наработки? Или у всех музыкантов, у всех творческих людей это вот случайное такое?
2: Я думаю, это не рутинная работа, это вот про чувства, а чувства они разные. Бывает такое настроение, бывает другое настроение, и все зависит от внутреннего состояния морального, поэтому да, я думаю, что раз на раз не приходится.
1: А вот ты говоришь, грузинские корни у тебя есть, да? Как-то прослеживается этническая музыка? Вот я слышу прям в некоторых треках. Ну, есть, чуть-чуть, если прислушаться. Ну, определенную, как это называется, инструменты определенные, и ты понимаешь, что это не те инструменты, которые для современной поп-музыки. девушки обычно используют. Где-то что-то там промелькнет, и думаешь, о, интересно. Это как происходит? Вот само по себе или это специально вот немножечко добавлено?
2: На самом деле, я думаю, что если мы говорим про этнику, то это скорее какая-то мелизматика, то есть с точки зрения вокала.
1: Ну да, и вокал тоже, конечно.
2: Да, да, мне очень нравится мелизматика. Я в целом воспитана на такой музыке американской. Они там тоже очень любят украшения. Вот, поэтому я делаю такие вкрапления небольшие, но это должно быть уместно. Вот тоже это нужно делать красиво. К сожалению, меня прет иногда. А хочется прям максимально передать этот поток внутренний, да. Но нужно обязательно делать это к месту. Я имею в виду украшения, вот этнические элементы я имею в виду.
1: На концертах бывали ли какие-нибудь интересные случаи, трогательные, может быть? Вот самый яркий случай, который был вот на выступлениях, на концертах, можно припомнить какой-нибудь?
2: Самый яркий случай? У меня на самом деле много что происходит, и обычно это... какие-то внештатные ситуации, которые...
1: А, ну, внештатные тоже интересны, кстати. Просто... А что происходило?
2: Ой, много всего. Иногда бывает, что режиссеры забывают выключить свой голос в нейрах. И нейры — это специальная... специальные наушники, в которых ты поешь, когда выходишь на сцену, и у тебя играет твоя музыка, ты начинаешь петь твою песню и слышишь разговоры на фоне. Ну, и
1: пятая это... камера, переключаемся, да, вот это?
2: Да-да, и тебя это отвлекает. Ну, там могут вообще разные темы обсуждать, то есть настолько абстрактно. Что еще было? Ну, у меня был случай, когда я выступала на мероприятии, посвященной игре танков, и там выносили огромный танк, и, в общем, этот танк меня чуть не сбил.
1: Ого.
2: Да-да, поэтому ситуации на самом деле бывают разные. Один раз у меня вообще расстегнулись штаны.
1: А, ну это классика.
2: Это классика, да-да-да. И я потом в моменте начала сразу их застегивать, а потом, когда мы уже разбирали выступление с режиссером, мне сказал режиссер, что в моменте не надо было застегивать штаны. Ну, мне просто было страшно, что, ну, как бы, ну,
1: может,
2: мы поняли.
1: Может, даже кто-то и не заметил бы, да, есть такой момент. А есть какие-то специальные ритуалы, может быть, вот перед выходом на сцену что-то там, подержать какую-то игрушку, произнести какой-то текст. Насколько вообще ты суеверная?
2: Я суеверная, наверное, но не прям сильно. У меня есть такой... Я бы не сказала, что ритуал — это скорее настройка на выступление. Я всегда прошу, чтобы за 5-10 минут меня никто не трогал, потому что в этот момент, когда ты находишься за кулисами, обязательно нужно настроиться. И от настроя очень многое зависит. На самом деле это не только у артистов, это еще и у спортсменов. Я это сама видела, когда пела на спортивных турнирах. И спортсмены идут настолько... Они уже вот знают, что они будут делать, как они будут играть. Они максимально все анализируют и готовятся к этому. Вот то же самое у меня. Не знаю, как другие артисты, правда, я думаю, это индивидуальный момент, но я, когда выхожу на сцену, мне нужно 5-10 минут, чтобы меня вообще никто не трогал. И я ухожу в себя, максимально проговариваю все, что я буду говорить, то, как я буду двигаться на сцене, визуализирую. И тогда мне легче выходить уже спокойно, я уже все в голове прокрутила, я понимаю, что я буду делать. Ну, то есть, чтобы понимать, зачем я выхожу на сцену? Это очень важно.
1: Ну, все понятно, никаких секретов ты нам не раскрыла. Мы думали, сейчас будут какие-то тайны. Тут это мы и так все знаем. Настроиться, тра-та-та. А сама ты что из музыки слушаешь? Вот в машине, например, когда едешь или, не знаю, гуляешь по городу, включаешь наушники, твои любимые жанры, твои любимые исполнители, современные, несовременные. Может быть, что-то из старенького совсем?
2: Вот честно, я слушаю свои треки.
1: А, да?
2: Да, мне очень нравится. Мне нравится, что мы делаем песни в разных обработках, и одна и та же песня может звучать по-разному.
1: А, ну это работа получается.
2: Ну, да.
1: Ты как бы идешь, слушаешь и работаешь в этот момент, анализируешь.
2: Если работа доставляет удовольствие, если это любимая работа, почему бы и нет? Поэтому, да, я слушаю свою музыку. Но мне также нравится, вот сейчас, если открыть телефон мой, посмотреть последнее, что я слушала, это Тейт Макрей. Вот.
1: Хорошо, с музыкой тоже не раскрыл никаких секретов, мы-то думаем. Ладно, все, тяжелая артиллерия. Значит, с Акмалем, я знаю, есть у тебя работа.
2: Да.
1: С какими еще артистами в ближайшее время где-то что-то, совместки, фиты? Давай, все, открываем завесу тайны, сейчас будем заглядывать. Или нельзя?
2: Да, можно, конечно, да. 28 числа, совсем уже скоро, выходит трек с артистом B12. Я думаю, что это серьезная такая работа, очень чувственная. В целом, пока что после этого фита не планирую какие-то дуэты, но планирую выход альбома. Примерно в феврале пишу большую работу на основе своих чувств. Вот, я думаю, что альбом будет состоять минимум из 10 песен. И для меня это серьезная работа. Вообще, альбом, мне кажется, это очень так прям... масштабно.
1: Ну, альбом — это серьезное дело, да. Потому что в альбоме, как правило, это не просто какие-то разные песни, это песни, объединенные одним посылом.
2: Концепции, конечно, да, 100%, да, 100%, да, и мне хочется раскрыть эту концепцию максимально. Очень надеюсь, что успею к февралю.
1: Это первый альбом будет?
2: Нет, это будет второй альбом.
1: А, уже есть альбом.
2: Да, да, первый альбом, вот «Отель моих снов», можно послушать. Очень интересная концепция, где мне снятся разные сны, и я показала эти сны через свои песни, и они настолько разные, что там есть и лирика, и баллады, и какие-то танцевалки, то есть такое прям максимально разное. Первое касание, наверное, со мной и нахождение себя, скажем так, вот. А этот альбом уже будет чисто лирический, то есть это прям лирика-лирика.
1: Ну, то есть показать какую-то и уязвимость свою в том числе. А вообще, кстати, артисту сложно, вот, потому что, выходя на сцену или когда артист создает свою музыку, он все равно частичку, даже не частичку, он прям глубокую часть себя оставляет и тем самым раскрывается, обнажает свою душу перед зрителями. Насколько это сложно вообще?
2: Насколько сложно, но я думаю, что, наверное, надо быть просто открытым человеком. Надо быть открытым человеком, потому что нужно, чтобы люди тебя читали и видели насквозь. Я думаю, что когда ты выходишь на сцену, сразу видно, кто ты, что ты, про что. Вот, поэтому...
1: А есть какая-то возрастная аудитория, вот куда таргет, куда бьем точно? Или вот как напишется, так напишется?
2: Знаешь, я не задумывалась насчет этого. У меня как-то нет такого, что вот мы сейчас будем раскручивать песни, мы сейчас будем писать, чтобы продать. Такого нет. Я больше опираюсь на свои чувства, на какие-то эмоции. Я думаю, что неважно, какого возраста человек, в любом случае, если он чувствовал что-то подобное, он ко мне присоединится. То есть самое главное — присоединиться к песне эмоционально. А какой это возраст, и там, знаешь, сидеть... Так, а давайте будем думать, как мы продадим. Вот как-то я об этом не думаю. Об этом, наверное, как бы продюсеры думают. Это вот работа продюсеров. А моя работа все-таки делиться своим сердечком с людьми.
1: Ну, а на концертах больше кого? Мальчиков, девочек? Какой возраст все-таки? Ну, молодые люди, наверное, я так думаю, все-таки.
2: Молодые люди.
1: От 20,
2: да, ну, взрослые,
1: наверное, да?
2: Ну, от 18,
1: от 18,
2: наверное. Да, просто у меня такая глубокая прям музыка. И, в общем, не подростковая, не детская.
1: А по поводу яишек? Используешь ли яишки как-то в своей работе? Помогают ли они? Они, или и вообще, что ты думаешь по поводу и музыки? Вот интересно, как у большого артиста узнать.
2: Слушай, интересный вопрос, на самом деле. Настолько люди по-разному к этому относятся. Кто-то категорически не хочет это использовать. Но я считаю, что если есть такая возможность, если есть такие технологии у нас в 21 веке, почему бы и не использовать? Вот. Но, конечно, выпускать музыку иишную и говорить, что вот это моя песня, тоже как-то не очень правильно. То есть вот, ну, я как артист размышляю. Не знаю, может, продюсеры там берут себе и артист. Это сейчас вот популярная тема. Я за, чтобы использовать в целях помощи, но чтобы это выдавать за свою работу и говорить, это я написала, это моя работа, и как бы, мне кажется, это не очень правильно.
1: Ну и в завершении нашей беседы, что бы ты пожелал начинающим молодым артистам, как себя найти, как себя не потерять, и как вообще, возможно ли попасть на большую сцену?
2: Конечно, возможно, конечно. А на самом деле, если у меня получается, то и у тебя получится, 100%. Потому что это абсолютно честный труд, надо себе честно признаться, отдавать отчет в том, что ты делаешь, как ты работаешь. И очень важно слушать свое сердце, потому что, честно, у меня тоже на пути очень много людей, которые меня отвлекают, которые сбивают меня с пути. И каждый раз, когда ты на это все смотришь, ты думаешь, блин, ну это же не мое. И каждый раз ты себе задаешь вопрос, а что ты хочешь, вот что я хочу сейчас, вот в данный момент. И вот очень важно себя слушать и себя не предавать, что самое главное. Потому что если чувствуешь, что это не твое, туда лучше не идти. Вот, то есть слушать свое сердце и максимально стараться биться во все двери. Потому что если не получится пройти через дверь, придется лезть через окно.
1: Да, все правильно. Или десантироваться через крышу. Ни в коем случае не сдаваться. Ну что, друзья, напоминаю, что у нас в гостях была Джелагония очаровательная. Мы на новой волне тебя услышим, увидим.
2: Да, да, мы будем петь песню с Акмалем.
1: Все,
2: приходите.
1: Супер, супер, здорово. Спасибо большое, что побывал у нас в гостях. Удачи, творческих успехов. Ну и после рекламы еще одну песню от Джелагонии услышим обязательно.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лендо на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лендо.
0: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
4: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: «Моя любимая песня».
1: Ну, а вот и возможность оказаться здесь в эфире Бим-радио со своей любимой песней. Как это сделать? Все очень просто. 292-102-8, телефон прямого эфира. 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Можно и песню свою любимую заказать, и приветы заодно передать. Действуйте.

0: Моя любимая песня.
1: А вот и возможность оказаться в эфире Бим-радио со своей любимой песней. Это возможностью у нас воспользовалась очаровательная Лилия. Лилия, день добрый.
2: Спасибо за очаровательный день добрый.
1: Ну, конечно, а какие у нас все слушатели Бим-радио очаровательные, замечательные, прекрасные.
2: Согласна.
1: Рассказывайте, как проходит ваше воскресенье, чем занимаетесь?
2: Ну, сделала две закупки в магазинах. Сейчас ставлю пироги. Хочу сделать.
1: Пироги. А с чем пироги будут?
2: Сосиски,
1: сосиски. А, ну, то есть вот это вот вкусненькая закусочка.
2: Ну, да.
1: Замечательно. Ну что, хорошо. Кому привет будем передавать?
2: Привет я хочу передать любимому своему заводу СК синтетический каучук, который находится на Лебедева 1. Угу. Своим девочкам хочу передать привет. Насте Юле, Эльмире Фаритовне, Гузель Гумеровне, всем остальным девочкам и сотрудникам. Большой им привет, продуктивных выходных, хорошего им отдыха и отпуска.
1: Чтобы завтра в понедельник, как штык все, отдохнувшие на работу. Понятно. Окей, что из музыки, что по любимым песням, что вот послушаем из музыки-то сейчас?
2: Давайте послушаем «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.
1: Супер. Подпевать обещаете?
2: Обещаю.
1: Все, я тоже. Нет. Я тоже сейчас буду подпевать. А вот такая легкая, простая рубрика называется «Моя любимая песня». Можно дозвониться, заказать любимую песню и привет заодно передать. Поехали. Михаил Боярский, «Зеленоглазый такси».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
3: Я так

0: Вот, наверное, эта песня точно будет «Байланду Байланда», ну и всякое такое разное развеселое. Где будет, спросите у меня, сейчас расскажу. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио». «Бим-радио» представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Ну, кто был уже на наших вечеринках, тот знает. Там ничего объяснять не надо. Он знает, насколько это драйвово. Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, той самой, конкурсы на лучший образ. Обязательно наряжайтесь, обязательно. Ну и подарки. Это все организую вам. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами там веселиться и тусить за вертушками. Как всегда, ваш любимый диджей Айон 28 августа уже в предстоящую пятницу. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Вместе проведем это. Проводим и проведем это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximiles.ru 18+.
1: Реклама на «Бим-радио». Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
7: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
8: «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио».
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на «Бим-радио» — это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
11: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Бим Радио.
1: Что у нас по планам на предстоящую неделю? Ну, во-первых, я вас сразу еще раз огорчу. Гроза, сильный ветер, и на Татарстан надвигаются грозы, ливни, шквалистые, вот это все до 20 метров в секунду. Снова пришла смс-очка от МЧС. А МЧС два раза, знаете ли, важную информацию присылает. Только если очень важная информация, поэтому они два раза. Я не знаю, почему мне два раза присылают. Ну, они потому что знают, что я читаю все, внимательно изучаю и вам все рассказываю. Поэтому знайте, что завтра будут дожди. Имейте это в виду. Готовьте зонтики, галоши, дождевики и что там еще? И денежки на такси.

0: У нас ее всякой разной навалом, ну и всяких любопытностей тоже для вас подобрал.
1: Бим-радио.
0: Тут смотрите, какая история попалась. Недавно вам рассказывал о том, что создатели смешариков рассказали, сколько каждому персонажу лет. Выяснилось, что там, в общем, от 9 и до, в общем, достаточно взрослых уже персонажей получается. А тут еще и нам рассказали, кто они по знакам зодиака. Итак, смотрите, Крош, он близнецы. Вот, запоминайте. Ежик, он рак, да. Нюша, она лев. Вот, интересное сочетание. Бараш — это рыбы, значит, Совунья — это дева, ну, туда, очевидно, это надо было сразу понять. Скорпион — Карыч, крепкий Карыч, да. Водолей — это лосяш, Копатыч — он телец, а все, вот, как бы, я думал, а где весы, чего за весы? Ну, тут есть, оказывается, какой-то у них еще и персонаж Биби, он весы. Чего-то я пропустил, какие-то новые персонажи появились в смешариках, надо будет пересмотреть.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Roxette. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Стрим радио.
1: 15.04 в Казани. Всем отличного настроения. По-прежнему желает Альберт Батанин. Еще немножечко забавных новостей вам накидаю. Ну вот, например, в Сингапуре запустили первый сервер живых на живых человеческих нейронах. Компания Cortical Labs собрала стойку из 20 биокомпьютеров с 16 миллионами нейронов, выращенных из человеческих стволовых клеток. Ну, то есть берут человека клетки какие-то там непонятные, из крови, наверное, скорее всего, выращивают из них стволовые клетки, а из них уже делают нервные клетки нервной системы. И в такую нервную систему подобие соединяют. Вот. Систему планируют использовать для развития искусственного интеллекта. Естественно, для чего еще? Главное преимущество — это энергопотребление. Около 1 киловатта против 100 киловатт у обычного ИИ сервера. Вот так вот. Вот это вот киберпанк, вот это я понимаю. Вот это я понимаю настоящий неискусственный интеллект.
0: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
0: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Булик Клуб Бим. ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немножечко автомобильных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Вот здесь рассказывают, что на трассе из Казани в сторону Челнов опрокинулся бензовоз, и на этом участке собирается многокилометровая пробка. К сожалению, не написали, где конкретно, на каком участке это все произошло. Я тут вот заглянул в картографический сервис и обнаружил этот участок затруднения. Он находится, значит, в районе Бекчураева. Вот если поворот на Бекчураева направо, то вот как раз в этом месте... Ну, тут сразу три отметки ДТП. Странно, они все разные, ничего про бензовоз не указано. В общем, имейте в виду, что в сторону Челнов, если направляться в сторону Нижнекамска, я бы даже сказал, то собирается большая-большая пробка. Так что вот такая история. А у нас тут на подходе собираются, кстати, поздравляшки. Первый тост очень близко. Будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Ну, а пока вот вам шоу «Шепелявых».
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Вот не зря Алена Капин тут запела, а у нее сегодня тоже день рождения. Так, ну давайте заглянем в нашу группу ВКонтакте. Бим Радио Казани она называется. У кого же там сегодня день рождения? Карина Ильнуровна, мы вас поздравляем. Ольга Прохорова тоже именинница сегодняшнего дня. Сначала девочек, да, пропустим вперед. Марина Сорокина, Диана Александровна, Алина Малинина, Алина Малина, Татьяна Усова именинница сегодняшнего дня, Наташа Трибикаева и все. Все, так, а теперь, мужчины, ваш выход «Алмаз» и «Брайв», с удовольствием вас поздравляем. Евгений Власов, Игорь Карпов, Виталий Клименко и Ильнар Гарипов. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Ну и напомню, с кем из известных людей вы в один день родились. Александр Грин, это вот «Алые паруса», создатель. Кто у нас еще? Жак Кювье, французский зоолог, основатель палеонтологии. Кто еще? Вот Алена Апина, пожалуйста, вот она самая. Ксюша. Игорь Петренко, российский актер театра кино. Джин Келли, американский танцор и киноактер. Коби Брайан, легендарный американский баскетболист. Пятикратный чемпион НБА. Ну и все, пожалуй. Вот, а теперь давайте Аленку послушаем.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что древние римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса? В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Виражи.
1: Бим-радио.
2: Так, ребята, у меня для вас страшные новости. Все случилось, оно случилось. То, так, что мы так долго откладывали, восстание машин, оно все-таки может быть. Итак, смотрите, я же слежу за этой историей, вот эти всякие роботы человекоподобные, что они умеют делать, мыть посуду, ходить, бегать и так далее. Я все время говорил, что в случае чего я от этого робота смогу убежать, потому что бегают они так себе, ну прям криво, спотыкаются, медленно еще плюс ко всему, а учитывая, что я бегаю, дай боже, вот, ну, по крайней мере, когда очень сильно испугаюсь. Я думал, всегда от робота убегу. А теперь все, оказывается, нет. Тут, значит, китайский робот по имени... Имя даже у него есть, смотри, что. Зовут его Таньчжо. Ну, такое себе имя, да? Пробежал 100 метров за 9,39 секунд, побив мировой рекорд Усейна Болта. За 9,39! Кошмар.
3: Реклама на Бим-радио.
1: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
7: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
8: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации. Актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: Из всех любовей мне, конечно, больше всего нравится любовь к ничего не деланию или к любви к обеденному сну, вот так.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о сне. Тут, значит, опять ученые все изучили, исследовали, все протестировали, проэкспериментировали, и выяснилось, что, оказывается, современные люди не запрограммированы на строго дневное бодрствование. Вот, мы все время думали, что ночью надо спать, а днем надо работать. Вот, ну или еще что-нибудь делать. Оказывается, не так все просто. Ну, во-первых, ученые тут посмотрели, как другие животные, в том числе человекоподобные обезьяны, ведут себя. И все не так просто. Кроме всего прочего, проанализировали и другие народности и племена, которые не так сильно контактируют, ну, с общим мировым человеческим генофондом. Закрытые племена, грубо говоря. Вот, например, представители народа Хадза поучаствовали тоже в исследовании. Охотники-собиратели из Танзании, которые обычно спят на открытом воздухе в небольших укрытиях и не пользуются источниками искусственного освещения. Оказывается, не всегда они ночью спят. Иногда кто-то из них ночью и не спит, а кто-то из них спит ночью. В общем, нет никаких строгих таких правил. Так что ничего страшного в том, что не получается у вас ночью уснуть, мысли какие-то и прочее-прочее. Это не значит, что вы какой-то не такой. Все нормально, все мы такие. Главное высыпаться. Ну и, как говорят специалисты, не менее 7-9 часов в сутки для взрослого человека нужно все-таки ночью. Вот. И главное, чтобы вот эти лишние фотоны света вам не мешали. Поэтому если вы решили вздремнуть днем, а я знаю, у вас есть такое желание иногда после сытного обеда где-нибудь что-нибудь храпака дать, наденьте маску на глаза. Так лучше высыпаться, говорят, будет ученые. Ну, в общем, о чем мы? Кто мы такие, что спорить с учеными? Они же все исследовали, все изучили. Мы им верим.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну и немного новостей нашего родного Татарстана. Тут, в общем, 18-летний киберспортсмен из Татарстана вышел в финал крупнейшего турнира по Dota 2. Это такая игрушка компьютерная для вас, пенсионеры, рассказываю, значит, и для меня в том числе, я потому что тоже как бы не очень в курсе. В составе команды Team Vision. Уроженец Азнакаево Алан Галямов играет на позиции керри, что бы это ни значило, не знаю, ну, наверное, какая-то важная позиция, ну, типа нападающий, наверное, какой-то защитник основного атакующего игрока команды. А, вон что, все понятно. Ну, что, в Шанхае там это все происходит. Турнир The International 2026. Пожелаем удачи. Молодец, умничка. Вот, деньги зарабатывает, понимаете ли. А родители ему говорили, черт, ты сидишь перед компьютером целыми днями, в игры играешь. А он, вон оно что.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что древние римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса? В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
5: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Ну а спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Ну и прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз сертификата в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Итак, смотрите, значит, атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке создает полный привод и 7 режимов вождения. Ну и, естественно, немножечко о Казани. Мы на Сибирском тракте, вот, в данный момент сюда мысленно перемещаемся. Здесь можно прикоснуться к истории этого старинного сухопутного маршрута, который был проложен из европейской части России через Сибирь к границам Китая, между прочим. И раньше вдоль тракта стояли верстовые столбы, такие они так назывались. Они служили ориентирами для путешественников, почтальонов, торговцев и помогали рассчитывать время в пути и показывали пройденное расстояние. Все логично. Метки такие, реперные точки. А где сейчас стоит стилизованный верстовой столб с надписью «768-я верста». Где сейчас находится этот столб? Значит, варианты ответов следующие. Остановка «Пионерская», «Советская площадь» или «Николай Ершова». 92-72, 42-102-8, цифры для ваших отправлений. Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. И оно уже долетело, представляете? Вот Александр, молодец. Александр, мы вас поздравляем с победой. Ну, Александр, наверное, знал просто. Вот где-то ему это все попадалось. Действительно, это на Советской площади стилизованный верстовой столб с надписью «768-я верста». Это расстояние от начала участка тракта Москвы и указанием общей протяженности пути до Пекина. 8839 верст. Вот. Установлен он в центре сквера на Советской площади в Казани. Напоминание нам об истории Сибирского тракта. Вот такая вот история. Александра мы поздравляем. В качестве приза Александру достается сертификат в семейный парк развлечений. Все остальные, в принципе, все остальные тоже молодцы. Все написали правильно. Это следующее. Остановка «Пионерская», «Советская площадь» или «Николай Ершова». 92-72, 42-102-8, цифры для ваших отправлений. Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. И оно уже долетело, представляете? Вот Александр, молодец. Александр, мы вас поздравляем с победой. Ну, Александр, наверное, знал просто. Вот где-то ему это все попадалось. Действительно, это на Советской площади стилизованный верстовой столб с надписью «768-я верста». Это расстояние от начала участка тракта Москвы и указанием общей протяженности пути до Пекина. 8839 верст. Вот. Установлен он в центре сквера на Советской площади в Казани. Напоминание нам об истории Сибирского тракта. Вот такая вот история. Александра мы поздравляем. В качестве приза Александру достается сертификат в семейный парк развлечений. Все остальные, в принципе, все остальные тоже молодцы. Все написали правильно.

0: общей протяженности пути до Пекина. 8839 верст. Вот. Установлен он в центре сквера на Советской площади в Казани. Напоминание нам об истории Сибирского тракта. Вот такая вот история. Александра мы поздравляем. В качестве приза Александру достается сертификат в семейный парк развлечений. Все остальные, в принципе, все остальные тоже молодцы. Все написали правильно. Это Советская площадь. Где-то, если там мимо проходить будете или проезжать, загляните, посмотрите. Интересно. Ну и все на этом. Так, значит, приз раздали, интересные факты рассказали. Спасибо нашему спонсору ООК «Нафта-19». Ну и естественно, рубрика под названием «Открывай Казань» еще обязательно появится в эфире Бим-радио.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канафта».
2: Лето! На любимой волне.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио.
1: 16.03, 04 даже уже почти в Казани. По-прежнему с вами Альберт Батанин. Новый музыкально-развлекательный и информационный час, потому что, ну, я вот не могу держать в себе, не утаиваю ничего. Всякие новости, смешнульки и прочие интересные фактики, чтобы вы тоже знали, были в курсе всего. Так, значит, три новости у меня на к этой секунде. Первая: в Казани на 2 месяца ограничат движение в районе фермы 2. С 24 августа по 20 октября жилой массив фермы 2 временно ограничится схемой движения прокладки тепловых сетей. Так, где, значит, в районе домов номер 59/2, 63/76 и 79 на улице Ариуса Гариева. Такая вот новость. Дальше, вторая новость, что казанцы второй день жалуются на перебои с мобильным интернетом. Странно, что только второй день. У меня вообще он никогда не работает. Его, в принципе, почему-то нет. Ну да ладно. Ну и третья новость, значит, лоси, значит, бегают в районе жилых домов в отарах. Сейчас, кстати, у лосей начался сезон спаривания, поэтому животные могут вести себя агрессивно. Жителям советуют не приближаться к ним и соблюдать осторожность. Увидел лося — беги, если успеешь.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился.
9: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Так, немножечко забавных и любопытных, даже таких воодушевляющих новостей. Золотистый ретривер Майбло стал лауреатом премии за самый необычный страховой случай. В общем, частенько животных же страхуют на всякий случай, потому что это тоже член семьи. Вот. И пес заблудился в горах, и спустя время волонтеры забрали его из приюта. Все нормально. 76 дней он где-то там в горах бродил без хозяев, но все-таки нашелся. Это хорошо, это прекрасно. Значит, он звезда 18 премии Hambone Awards, так называется. В общем, у них премия одной из американских страховых компаний. Шуточная награда ежегодно вручается хозяевам, чьи животные попали в нелепую ситуацию. В этом году второе место там занял лабрадор Генри из штата Колорадо. Пес наступил на грабли, когда гнался за мясом, бедолага. И лапу повредил еще и граблями по морде. Ну, в общем, бронза досталась коту Хопсу из Аризоны. Он застрял под гаражным отсеком. Вот, его там вызволяли специалисты. Важно уточнить, все номинанты, естественно, живы, здоровы, все нормально. А почему этот самый Майбло заблудился в горах? Ну, как обычно, испугался там какого-то звука и убежал. И все, и нет его. 76 дней где-то бродил. А потом обнаружили, конечно, его отдали. В приют привезли, там у него чип, все проверили. Вот, обязательно чипируйте своих собак. На этот случай, если вдруг собака убежит и потеряется, всегда ее можно будет легко найти. Но мне, правда, непонятно, почему именно вот Майбло досталось первое место. Ну, потерялся пес, нашелся, да. Ну, что тут какого-то необычного? Мне кажется, первое место должно было достаться вот этому коту из Аризоны, который застрял под гаражным отсеком со своей толстой мохнатой попкой. Где-то там застрял. Это же целую бригаду специалистов пришлось вызывать ради этого, чтобы его оттуда выпилить. Он стоял такой: мяу, домой хочу, есть хочу.

0: с Бим Радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
3: Да-да, слушаю вас.
2: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
3: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
2: Оптическая?
3: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
4: Сипелявых соу-соу, сипелявых соу-соу, соу сипелявых.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Интересно, что на заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела велосипеды своего цвета.
1: В мире столько всего интересного.
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

0: Бим Радио.
1: Ну и вновь автомобильные дорожные новости. Тут мы рассказывали совсем недавно о том, что пробка огромная собирается. Ну и вот пока она еще все еще собирается. Сотни водителей застряли в огромной многокилометровой пробке на трассе М12. Из Казани в сторону Челнов на участке перевернулся бензовоз. Движение парализовано уже второй час. Значит, ну, собственно говоря, если вы собираетесь ехать в сторону Челнов с Казани, вот по М12 имейте в виду, наверное, пока лучше не ехать. Надеюсь, что все соответствующие службы и структуры занимаются с вопросом какой-то там, а как в этом случае поступать? Ну вот, реверсивный движ... А, там отбойник разделительный. Никак. Ну да, да-да-да. Ну, в общем, как только информация поменяется, мы обязательно вам расскажем. Пока не пройти, не проехать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Один день, один визит, один белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим Радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим Радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
6: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
7: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
9: Бим-радио. Первое в Казани.
8: Наши любимые слушатели.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Бим!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что, в данный момент в Казани отличная летняя погода, 23 градуса, ясно, без осадков. Сегодня синоптики никаких капелек с неба не обещают. Но сегодня ночью, примерно в 4 утра, как говорят синоптики, все-таки начнется. И не зря нас МЧС предупреждает, штормовое предупреждение на завтра, 24 августа, по Татарстану. Штормовое об Казани, днем плюс 23, вечером плюс 20 и очень-очень дождливо. В общем, безостановочно, прям с утра и до самого вечера будет лить, ветер юго-восточный. С переходом на северный 3-5 метров в секунду. Во вторник уже без осадков плюс 22. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Ну, раз уж мы тут за Дубай начали говорить, давайте продолжим, что ли, финансовую тематику.
1: Бим-радио.
0: Тут такая новость промелькнула. Казанские барышни, дамы, девушки, значит, назвали комфортный доход мужчины для семьи. В общем, сколько мужик должен зарабатывать, по-русски выражаясь? А большинство опрошенных считают подходящим заработок от 115 до 175 тысяч рублей. Ну, в целом, 175 как будто бы еще и не сильно даже много. Не такие уж и требовательные получаются жительницы Казани. Вот. Еще 14% назвали комфортным доход от 175 до 240 тысяч рублей. А вот тут уже посерьезнее. Вот, если собираетесь мутить, как сейчас говорит молодежь, мутить с барышнями из Казани, вот имейте в виду, 115 минимум, идите работайте.
1: Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто был, тот уже в курсе. Ну а вас всех ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера той эпохи, конкурсы за лучший образ. Обязательно наряжайтесь. И подарки. Все это от меня. Меня зовут Альберт Ботанин. За вертушками, как всегда, ваш любимый диджей Айон. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RUFFEST. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: вот так всегда. Может, нет, может, да, может, люблю, может, не люблю. Все зависит от настроения и дня в месяце. И от того, покушала она или нет.
1: Бим-радио.
0: Ну и еще одна забавная новость в завершении этого часа. Да, тут за последний месяц россияне купили на 7, больше, чем на 7 миллионов рублей костюмов Человека-паука. Подсчитали. Значит, продажи таких нарядов выросли на 119%. Вот. А интерес в поиске на 140%. Не знаю, с чем связан. Вообще. Ну, то есть, как бы, от чего вдруг? Так, это вот-вот. Средняя цена, кстати, примерно 1500, если что. Вот. Не-не-не, на меня не смотрите, я в это не залезу. Меня зовут Альберт Ботанин. Все, на этом буду откланиваться. Через пару мгновений здесь появится Ленар Сиразов, как всегда, с любопытностями, возможно, даже с выпечкой. Но это не точно, что-то он в последнее время. Лето, пляжный сезон, вот, следит за фигурой. Молодец, хвалим. Все, пока.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

Друзья, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сиразов. И я тоже знаю сам, чем мы будем заниматься в ближайшие 4 часа. Общаться будет программа «Привет-привет». Буду делиться интересными новостями. В общем, проведем, как всегда, с толком и расстановкой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Мам, а где мне делать уроки?
11: Можно потише? У меня созвон.
12: Кто сейчас в ванную?
13: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, всем еще раз привет, здравствуйте, сам ассаламу алейкум. В общем, всех рад чувствовать сквозь волны нашего любимого радио. С вами я, Ленар Сиразов. Уже второй раз приветствую, но с вами грех, даже не грех в третий раз поздороваться. Так, друзья, всем тем, кто у нас находится в пути, я желаю отличной дороги. Кстати, посмотрел по картам, что, оказывается, ну, прям достаточное количество таких прям пробковых моментов есть. Да есть вообще такое выражение, пробковые моменты? Ну, в общем, вы поняли, да, дорожная ситуация, она такая непростая, но я обязательно об этом расскажу немножко позже. Так, и давайте еще, друзья, всем тем, кто прямо сейчас, например, наслаждается последними летними деньками, вечерами, то я вам желаю, конечно же, вот это все прочувствовать. Кто жарит шашлыки, желаю вам приятного аппетита. Ну, а если дома кто-то из девочек готовит, то вам желаю приятного процесса подготовки. Я надеюсь, что наша работа, да, работа Бим-радио все-таки как-то украсит вам этот очень важный и такой трепетный процесс. Павел написал, кстати, Павел, привет, да, Ленар, здравствуйте, здравствуйте, хорошего вам вечера, вечернего эфира на волне 102.8, бим-болталки, приветик. Павел, спасибо большое, лайкнул ваше сообщение, ну и, конечно же, очень приятно, знаете, вот только-только начинаешь вот выходить в эфир, и так сразу тебе пишут такие теплые слова. Павел, спасибо, тоже взаимно, отличного просто вечера. Ну и что хочется сказать, друзья мои, погода, кстати, такая неплохая. Мне сказали, когда я выходил из дома, что, мол, надо, Ленар, немножко полегче одеться, так-то жарковато, но вечером обещает быть холодно. Похоже, я немножко захожу немножко далеко, ведь прогноз погоды у нас тоже впереди обязательно планируется. В общем, много что хочется вам рассказать, много о чем хочется с вами поговорить. Впереди у нас практически 4 часа, так что я надеюсь, что все успеем. Так что, друзья мои, оставайтесь на волне любимого радио, Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Итак, конечно же, продолжаем. И давайте посмотрим. У нас есть еще одно сообщение, за что вам, конечно же, отдельное спасибо. Всегда приятно читать ваши сообщения. Пишет Альбина. Привет, Линар. Хорошего эфира вам. Спасибо большое, Альбина. Мы сегодня отдыхаем. Прям культурно были с семьей на этнофестивале «Крутушка». На обратном пути заехали на Голубые озера. В общем, все насыщенно. Да, кстати, хорошая программа. Вчера я, кстати, ехал в сторону Зеленодольска. Мне супруг говорит, мол, Матурам, дорогой, там в этом направлении пробки, да, я такой, я говорю, ну, направление Крутушки, я говорю, не может быть такого, что Крутушка направление Зеленодольска, вот, в общем, так что пробки в направлении Крутушки я, конечно же, не увидел, но говорили, что определенные затруднения были, не могу точно сказать, вот, ну, так что так, Альбина, хорошо отдыхайте, молодцы, и природа, с одной стороны, и культурный такой обзор, культурный отдых, это, конечно, хорошо. Ну и, знаете, хотел вам, кстати, такую интересную новость прочитать. Мне прям понравилось. Вот, кстати, у нас же девочки, да, вот есть вот разные девушки. Кто-то, например, любит очень ярко краситься на работу. Вы, наверное, таких тоже знаете. Прям ярко так, в общем, красить там губки, там реснички и так далее. Вот, оказалось, то, что согласно исследованию, проведенному компанией Procter & Gamble и Гарвардским университетом, в общем, что женщины, которые носят более смелый макияж в офисе, они воспринимаются как более симпатичные и еще как более компетентные. Представляете, вот такой интересный момент есть. Не могу сказать, конечно, никогда вот так в офисе не работал, хотя, ну вот, сейчас начал, по сути, на Бим-радио работать буквально полгода, да, но вот не знаю, кстати, вот напишите, действительно, есть ли такое, что вот девушки таким ярким красным, таким боевым макияжем, они такие, кажется, более компетентными, ну, симпатичными, уж понятное дело, мужчины любят, когда ярко, красиво вы краситесь, наши дорогие дамы, а вот насчет компетентности тоже интересно, вот, кстати, какое интересное восприятие. Так что обязательно пишите номер нашего телеграмма и Макса плюс 7 92 72 42 102 и 8. Будет интересно узнать ваше мнение. Все-таки девушки, которые ярко красятся, они кажутся вам более компетентными. Пишите.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто» ООО «Канавто 19».
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Булик Пубин. ОГРН 118-169-0013-120. Казань Копылова 2-0+.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
9: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
6: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
10: Яротель!

соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну и прямо сейчас давайте поговорим на одну из бесконечных тем. Это, конечно же, тема прогноза погоды, тема погоды. Вообще, кстати, читал, что вот отправляли даже сообщения по поводу того, что будет какое-то там, какие-то штормовые прям волнения и так далее. То есть, ну, обещали штормовое предупреждение. Так, давайте посмотрим все-таки, что у нас будет. Прям очень-очень интересно. Так, сегодня у нас хорошая погода, август, тишина, тепло, не слишком жарко, не слишком холодно. В общем, сегодня у нас, друзья, вот солнышко до самого конца, закат солнца у нас в 19.02. С 20.00, кстати, будет вот тоже такая тихая, спокойная погода. Сможете наблюдать луну на небосклоне. Так что сегодня все у нас хорошо. И давайте посмотрим, что же будет завтра. Вот завтра, кстати, у нас будут как раз-таки дожди, прям целый день. Еще, честно говоря, не успел отвыкнуть от той погоды, которая была вот в начале недели и так далее. А уже снова дожди. В общем, завтра днем плюс 23 градуса, дожди. Ну и, конечно же, ночью завтра, 24 августа, также дожди, плюс 17 градусов. Во вторник давайте посмотрим, есть ли какие-то изменения. С утра будет солнышко, днем плюс 22, переменная облачность. Ну и, конечно же, ночью плюс 15 градусов тепла. Чистое небо обещает. И давайте посмотрим 26 августа. Это все-таки мой день рождения. Я уж так говорю, не чтобы вам там намекнуть на что-то. Не-не. Просто как самому очень интересно. Днем плюс 19 градусов тепла, дождь. Все понятно. Так, ну и ночью у нас получается плюс 15, дождь. На самом деле, такой погоды на свой день рождения, в свой день рождения я еще никогда не помню. Ну ладно, друзья мои, все когда-то бывает впервые. Вот такой прогноз погоды на ближайшие 3 дня. Я все-таки надеюсь, что синоптики ошибаются. Это же возможно, да? Сколько раз мы такое наблюдали? Я надеюсь, что все-таки, знаете, хотя бы изредка, но солнышко будет у нас появляться и будет тепло. Хватит уже дожди, хватит. У вас впереди сентябрь, у вас впереди октябрь, ноябрь, так что время для вас еще будет, а так хочется солнышко. Согласны?
0: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Наверное, один из самых легендарных треков 2000-х, и не только, друзья мои. Знаете, эта песня, мне кажется, многим из нас навевает какие-то приятные любовные воспоминания.

0: Легендарный Михей, друзья мои, представляете, в этом году ему могло бы исполниться 56 лет.
1: Реклама
0: крутой.
1: На Бим-радио.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло. А все как новое.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
10: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Итак, друзья, продолжаем, конечно же, продолжаем. Наши слушатели нам пишут, очень интересно почитать, да, кто что и вообще о чем пишет. Павел, кстати, отправил, знаете, такое изображение его такого вечернего ужина. Тут прям такая красота, и шашлык, тут и что-то похожее на блинчики, я не знаю, там в котлетке, тут и свежие овощи. Я прям такой сейчас, знаете, немножко голодный. Почему-то не успел нормально сегодня поесть там чисто гречку, как свои неженатые времена. И я смотрю просто на красота. И Павел пишет: жалко, хорошей женщины нет. Павел, все будет. Главное, нужно задавать как такой запрос во вселенную, да, что, мол, хочу, чтобы была хорошая женщина. Ну и, конечно же, если мы говорим о том, что если мы что-то хотим, нам тоже нужно соответствовать. Поэтому я думаю, что все у вас тоже будет прекрасно. Человек, вы очень такой приятный, отзывчивый, хотя я бы с вами не общался, но по сообщениям очень приятно. Так что дай бог, как говорится, дай бог. Так, Кирюха пишет, да, насчет того, что вот у нас будут дожди. Кирюха пишет: Ленара, вечер добрый. На самом деле это не дожди, а слезы школьников. Последняя неделя лета впереди. Наверное, по утрам больше не будет трехбальных пробок, которые бывают каждое утро по будням. Надо будет глянуть, какие пробки будут 1 сентября. Все-таки все пойдут в школу. Я сейчас смотрю футбол Махачкала против Краснодара. Вечером Спартак Зенит. Вот такой вечер. Кирюх у нас, кстати, такой большой любитель. Главное, нужно задавать как такой запрос во вселенную, да, что, мол, хочу, чтобы была хорошая женщина. Ну и, конечно же, если мы говорим о том, что если мы что-то хотим, нам тоже нужно соответствовать. Поэтому я думаю, что все у вас тоже будет прекрасно. Человек, вы очень такой приятный, отзывчивый, хотя я бы с вами не общался, но по сообщениям очень приятно. Так что дай бог, как говорится, дай бог. Так, Кирюха пишет, да, насчет того, что вот у нас будут дожди. Кирюха пишет: Ленар, вечер добрый. На самом деле это не дожди, а слезы школьников. Последняя неделя лета впереди. Наверное, по утрам больше не будет трехбальных пробок, которые бывают каждое утро по будням. Надо будет глянуть, какие пробки будут 1 сентября. Все-таки все пойдут в школу. Я сейчас смотрю футбол Махачкала против Краснодара. Вечером Спартак Зенит. Вот такой вечер. Кирюх у нас, кстати, такой большой любитель футбола, фанат Рубин.

0: Школьников, последняя неделя лета впереди. Наверное, по утрам больше не будет трехбальных пробок, которые бывают каждое утро по будням. Надо будет глянуть, какие пробки будут 1 сентября. Все-таки все пойдут в школу. Я сейчас смотрю футбол Махачкала против Краснодара. Вечером Спартак Зенит. Вот такой вечер. Кирюх у нас, кстати, такой большой любитель футбола, фанат Рубина. Я, конечно же, очень-очень понимаю ваше времяпровождение, Кирюх. Я вообще, кстати, очень хотел бы посмотреть прошедшим первый матч мадридского Реала, да, там с Жозе Моуриньо, но вот правда не успел. Но я посмотрел результат, хотя я не фанат Реала, но мне прям очень интересно, как-то за Моуриньо я болею. Ну так, немножко, так скажем, отступлений с точки зрения того, вообще спорт и ваши увлечения, наши увлечения, как это все-таки совпадает, и это у нас хорошо. Так, ну что ж, давайте посмотрим, я вам обещал рассказать про пробки, да, мы, я думаю, не будем торопиться. Так, что у нас по пробкам, да, давайте посмотрим. Яндекс пробки, да, Яндекс, спасибо большое вам за информацию. Итак, крупнейших пробок каких-то таких больших, глобальных у нас нет, но есть затруднения. Конечно же, мы говорим про центр. Это улица Кремлевская, улица Университетская, улица Парижской коммуны от площади 1 мая до улицы Габдулы-Тукая. Скорость потока 9 км в час, да, особо не разгонитесь, да и в принципе не надо. Длина 2,5 км примерно, время проезда целых 16 минут. Да, немножко придется притормозить. Улица Декабристов от улицы Гагарина до улицы Чистопольской. Скорость потока 19 км в час. И вы вот расстояние в 2,5 км вот этого затруднения проедете за 8 минут. Также в центре улицы Габдулы-Тукая, улицы Бурхана Шахиди, улицы Саид-Галеева от улицы Софьян до улицы, точнее до Кремлевской набережной. Скорость потока 23 км в час. Длина 2,5 км. Проедете за 7 минут. Ну и вот, кстати, улица Парижская коммуна. Улица Университетская. Здесь тоже скорость потока такая медленная. Это от улицы Габдулы-Тукая до улицы Профсоюзной. Так что обязательно это знайте. А касаемо вообще, кстати, имеется в виду дамб. Да, у нас вообще все чисто. Ленинская дамба, мост Миллениум, третья транспортная дамба. Ну и, конечно же, Кировская дамба. Все хорошо. Я до этого видел, что были какие-то ДТП, да, ну, вроде бы все рассосалось. Город стал более зеленым в изображении Яндекс пробок. Так что, друзья мои, спокойно въезжайте в центр, выезжайте из центра, отдыхайте, гуляйте. Все-таки последние дни лета у нас с вами впереди. Буквально осталась какая-то неделя. Ну, чуть больше, но от этого не легче. Так что давайте наслаждаться тем, что у нас есть.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги.

Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мам, а где мне делать уроки?
2: Можно потише? У меня созвон.
3: Кто сейчас в ванную?
4: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800. Beam
3: Radio. Like the legend of the Phoenix. Друзья, кстати, хорошая новость. Совсем скоро, вот буквально после этого трека мы разыграем приз. Кстати, у нас будет викторина, так что обязательно будьте на волне любимого радио. Будет интересно. Что-то новенькое для меня, кстати.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
2: Да-да, друзья, это спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. И прямо сейчас, конечно же, я вас попрошу настроить ваши телефоны на наш МАКС. Номер телефона +7 92 72 42 102.8. Еще раз повторю, +7 92 72 42 102.8. МАКС, друзья, для того, чтобы выиграть в рамках этого спецпроекта приз, обязательно вот настройтесь на наш МАКС. Наш первый победитель и единственный победитель, друзья, он будет 7-м по счету. То есть 7-й правильный ответ как раз-таки он будет у нас выигрышным. И, друзья мои, спонсором этого спецпроекта, спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто является общество с ограниченной ответственностью «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, что срок акции с 1 по 31 августа 2026 года акционерного общества Т-Банк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Итак, друзья, ну что же, в рамках этого проекта вы можете проявить свою любовь и знания родного города и получить за это приз – сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Ну что ж, друзья мои, вот представьте, прямо сейчас мы с вами находимся в новой машине за рулем ГАК GS4 от Канавто. Мы едем по городу, и, кстати, вот как раз-таки вопрос, он очень сильно связан с нашим городом, с нашими дорогами. Представьте, что мы едем. И, конечно же, в жизни Казани есть одна очень такая большая дорога, которая имеет огромное значение. И так давайте мы попробуем угадать, что это за дорога. Во-первых, друзья, идея проложить эту трассу появилась еще в генеральном плане Казани 1969 года. Спустя 38 лет идея новой городской магистрали уже стала обретать реальные черты. С 2011 года по 2013 год проложили шестиполосную трассу со сложной инфраструктурой, в ее составе 3 транспортные развязки. Трасса связала центр города с горками и солнечным городом и позволила комфортнее добираться до места назначения. Назовите эту магистраль, друзья мои. Мой правильный ответ как раз-таки получит подарок, отличный подарок. Это сертификат в семейный парк развлечений. Так что жду ваши ответы. Я, кстати, уже вижу, что вы начали отправлять ваши ответы. В общем, давайте прямо сейчас мы послушаем одну мелодию, и я думаю, что я сумею найти за это время правильный ответ. А, кстати, я вижу, правильные ответы уже есть. Так что жду вас.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Дэнг 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Дэнг 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Дэнг. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Дэнг 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
2: Лето на любимой волне.
3: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».
4: Итак, друзья мои, это спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто», друзья мои. И, конечно же, давайте самое время подвести итоги. Было много разных ответов. Вы, конечно, большие молодцы. Я представил, точнее, мне, знаете, было легко представить, что как будто вы за рулем этой красивой такой новой машины. Ну и, конечно же, было, знаете, несколько вариантов. Вот, в частности, писали Аметьевская магистраль. В частности, писали, давайте посмотрим, да, Вознесенский тракт. Это, кстати, Оренбургский тракт, кстати, вот то, между прочим, Лилия тоже написала. Но это, друзья мои, и Южная трасса тоже это неправильный ответ. Вот Расиль, кстати, ответил как раз-таки 7-м. И правильный ответ, это, конечно же, проспект Универсиады, друзья мои. Вот именно эта дорога как раз-таки, да, была построена за сравнительно, да, то есть короткое время, и как мы знаем, то есть то, что очень-очень давно уже была идея именно этой, ну, я хотел сказать, трассы, да, этой магистрали, представляете, с 69-го года, и вот, конечно же, мы еще раз благодарим нашу любимую Универсиаду 2013 года, вот, мне кажется, как раз-таки именно она побудила сделать эту трассу, да, воплотить ее как можно быстрее, и, собственно говоря, это событие стало знаковым для России. Я имею в виду и сама Универсиада 2013, ну и, конечно же, создание, да, и, конечно же, так скажем, конструирование, создание и проложение этой прекрасной трассы, которая называется проспект Универсиады. Так что, друзья мои, ну что ж, я поздравляю нашего победителя Расиля. Расиль, ну что же, я поздравляю вас с тем, что вы выиграли новый новый ГАК GS4, но это, конечно же, нужно приобрести, да, машина классная, в Канавто другой вообще продукции автомобилестроения у нас, конечно же, нет, но вы выиграли как раз-таки сертификат в семейный парк развлечений от Канавто. Давайте поблагодарим, конечно же, Канавто за это. Ну и прямо сейчас я вам напишу, друзья мои, так что обязательно участвуйте в этом проекте. Он у нас проводится вот так уже часто. И помните о том, что нужно знать историю нашего города. И как раз-таки этот спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто нам помогает это сделать гораздо быстрее. Так что, Расиль, поздравляю. Но впереди у нас, друзья мои, будет реклама на Бим-радио. И эта информация также была на правах рекламы.
3: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
0: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе. ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2+.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, конечно же, продолжаем. Вот Рустем написал. Ленар, привет, как дела? Рад слышать тебя. Спасибо большое, спасибо. Привет моим деткам. Пожалуйста, передай привет Демиду, Климу и супруге Юли. Написал Рустем. Рустем, я свое дело сделал. У нас, конечно, до этого вот прям такая забитая программа была, но да, решали очень такие важные вопросы, дарили подарки, но вот сейчас я успел передать твой привет, так что детки, да, Юля, обнимаем папу. Прям крепко-крепко. Ладно, я не знаю, он сейчас дома, не дома, но вот если не дома, когда вернется, обязательно его крепко обнять. Вот вон такой наказ от Ленара Серазова. Павел, кстати, наш постоянный слушатель, продолжает отправлять фотографии того, что он готовит. Вот, ой, ну что за красота. Картошечка печеная. Ой, Павел, просто травите душу. Все, заказываю сейчас доставку. Я не знаю, что закажу, но я захотел перекусить вот после такого. Так, ну и, конечно же, вот еще один привет. Я вот его, кстати, сейчас ищу. Ну-ка. Вот, нашел, кстати, Юлиана, кстати, написала. Здравствуйте, любимчики наши. У сына Азата сегодня день рождения, 12 лет. Передайте ему, пожалуйста, большой привет. Пусть отличное здоровье и сил духа помогут тебе достичь успеха в футболе и учебе. И самое главное, быть счастливым. Это ж я так от себя немножко добавил, самое главное. Любим тебя, пишет Юлиана. Поставьте, пожалуйста, песню «Добро» на часах 00. Азатка, я тебя поздравляю с днем рождения. Весь наш большой коллектив Бим Радио поздравляет тебя с днем рождения. 12 лет, это на самом деле не шутки. Вот я себя помню именно, знаете, вот именно первую такую моменты сознательности, когда я понял, что все-таки становлюсь взрослым человеком, наверное, это вот как раз-таки 11-12 лет. Вот. Все это началось, кстати, наверное, вот я как понимаю, что все это началось с моей, наверное, первой драки, но Азат, ты этого не делай, ладно? Это мой личный опыт, а вот ты как раз-таки начни с того, что крепко-крепко обними свою маму, которая помнит, что мало того, что помнит, что у тебя день рождения, так еще на Бимраде пишет, чтобы вся Казань, вся республика Татарстан и вся Россия услышала о том, что у тебя день рождения. Поэтому, как говорится, будь счастливым, будь здоровым, будь классным футболистом. Вот, и надеюсь через несколько лет услышать про твой трансфер в Реал Мадрид, либо Барселону, либо в Ливерпуль. Ну, в общем, как там судьба заведет. Так что поздравляю тебя с днем рождения. И, кстати, вот эта песня специально для тебя. Ну, как говорится, по заказу твоей мамы на часах 00. Добро. Добра тебе.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А теперь давайте я поведаю вам прогноз погоды, что же нам обещают на сегодня и на завтра. То есть прогноз действует с 18.00 сегодняшнего дня, то есть уже, в принципе, все это началось, ну и до 18.00 следующих суток. Ну что ж, давайте посмотрим. В общем, похожая ситуация, я думаю, у нас сегодня и завтра в Казани, в Зеленодольске, в Арске, Сабах, Мамадыше, Кукмаре, Лаишево, Рыбной Слободе, да, Апастово, Буинск, Тетюши, Дрожжаное. Вот такая прям огромная территория у нас получается. Это у нас запад Республики Татарстан. И у нас получается, что температура сегодня вечером и ночью составит плюс 15, плюс 19 градусов тепла. Ну а завтра днем плюс 23-26. И вспоминая известную песню Марины Хлебниковой, наверное, давайте я ее спою. Дожди, там какие-то дожди. Простите, не помню. В общем, обещает нам дожди даже с громом и молнией. Представляете? Тор разбушевался. Дальше идем. Следующее, друзья, юга, получается, ну, юго-центр, да, у нас Чистополь, Болгар, Базарные Матаки, Аксубаева, Нурлат, в общем, Мишарстан, давайте я так скажу, татары поймут, о чем я говорю. В общем, сегодня ночью плюс 12, плюс 14, да, немножко холоднее. Вот, плюс 25, плюс 28 завтра. Зато получается вот жарче, чем на западе. Ну и, конечно же, дожди. То есть, вроде бы сегодня ночью будет, ну, такая, ну, ну, так скажем, переменная облачность. Ну, как сказать, вот правильнее вам, да? То есть, луну вы сегодня увидите, да, но периодически облака будут ее закрывать. Вот. Так что вот такая погода у нас вот в этом, в этой части нашей республики. Ну и давайте посмотрим, что же у нас будет на востоке. Это имеется в виду Челны, Елабуга, Менделинск, Лениногорск, Бугульма, Бавлы, Альметьевск, Заинск, Джалиль. Итак, ну и, конечно же, Нижнекамск, вроде не забыл сказать. Плюс 9, плюс 13 градусов тепла сегодня ночью. То есть, если вы заметите, тут прям значительно холоднее, чем на западе. Вот, ну и, конечно же, завтра получается плюс 24 градуса, плюс 27 градусов тепла днем, да, вот на этой части нашей необъятной республики Татарстан. Вот, и, кстати, будет солнышко периодически выходить. Вроде будут и дожди, вроде такая переменная облачность. Ну, в общем, именно восточную часть республики дождь, похоже, так скажем, затронет меньше всего. Но вот на западе будет дожди много и с громом, и с молнией. Вот такая, друзья, у нас погода на эту ночь и на день следующего, следующих суток. В общем, все будет хорошо. Вот, вот это самое главное, знаете. И, как говорится, у природы нет плохой погоды. Особенно, друзья мои, в конце августа. Но это с какой стороны посмотреть.
7: У природы нет плохой погоды.

0: кстати, у нас хорошие новости, друзья мои. Совсем скоро, ну, примерно через минут 25-24, у нас будет розыгрыш на одну очень крутую вечеринку. Так что обязательно будьте на волне Бим Радио, и будет еще один розыгрыш. Ну, как это приятно, это очень радует.
1: Реклама на Бим Радио. Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Я ротель!

0: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Им-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: Авторадио. Первое в Казани.
1: Тут, кстати, написала Ирина, говорит: привет, Бим, хотим передать привет, привет нам, которые едут на дачу в Тетеево. Алина, Максим, Рустем и Ирина, вы лучшие. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Мото Шаде». Ну, пожалуйста, конечно, ребятушки, вам хорошей поездки.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Друзья мои, совсем скоро игра «Мы из 90-х» буквально через 10 минут. Так что будьте наготове.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Тим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио.
1: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Болик Клуб Рубин. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0 плюс.
0: Люксюм, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
0: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим Радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
10: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
12: 0+.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.
14: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Напоминаю, что буквально через, наверное, 2 минуты начнется игра, которая называется «Мэй из 90-х». Друзья, разыграем 2 пригласительных билета на вечеринку. Аж запинываться стал, друзья мои, так уж не втерпешь.

0: Мы из 90-х.
1: Кстати, вот буквально недавно, полчаса назад, Александр, наш постоянный слушатель, написал, говорит: «Ленар, привет, ждем не дождемся вечеринки «Мы из 90-х», как же мы с супругой оттусили на расколбасе из 90-х, надеемся снова поучаствовать в розыгрышах пригласительных». Вот посмотри, как мы затусили. Вот, кстати, Александр большой молодец, прям супруга, они, знаете, так прям арендовали костюмы, я прям чувствую, подготовились, ну и, конечно же, вайб от вас чувствуется. Настроение от вас чувствуется. Вы большие молодцы. Любите потусить. Я Александру написал, когда я говорю, в 19:10 у нас как раз таки будет тоже еще один розыгрыш, и поэтому давайте я расскажу про вечеринку. Ну и, конечно же, задам вам вопросы. Если вы готовы, то обязательно скажите: «Мы готовы». Я, конечно, вас не услышал, но настрой, тем не менее, вам хороший даст. Итак, друзья мои, как вы уже понимаете, недавно у нас прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х, да, и вот, как вы понимаете, до сих пор с нами делятся впечатлениями наши гости этой вечеринки. Было очень здорово. И сейчас мы приглашаем вас насладиться последними яркими мгновениями этого лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Что же нас ждет? Во-первых, живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом легендарный диджей Айон, ведущий вечера не менее легендарный Альберт Ботанин. И все это, друзья мои, 28 августа в ресторане «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Ну и, конечно же, давайте проведем это лето вместе и проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru 18+. Поэтому, друзья мои, что ж я еще добавлю к этому? Ну, хочу, чтобы вы выиграли бесплатные билеты, пригласительные билеты на эту вечеринку. И давайте посмотрим, насколько же вы хорошо знаете вообще песни из 90-х и их тексты. И давайте вот прямо сейчас я спою. Спеть, наверное, мне тяжеловато будет. Я сейчас вам дам текст песни, да, ваша задача продолжить эту песню. Отправляйте ваши варианты на номер, точнее на Макс по телефону +7 92 72 42 102 и 8. Ну и поскольку эта вечеринка будет 28 августа, то выиграют 2 и 8 правильные билеты. Итак, вопрос у нас следующий. Итак, ну что же, вам нужно продолжить строчку песни «Ты расскажи мне, где ты была, ты расскажи мне, как ты жила, что ты творила без меня». Итак, друзья, подсказка, кстати, будет в следующей песне, вы прям, сразу поймете. В общем, первый вариант ответа: «Дорогая, скинь свою локацию». Второй вариант — это «Милая моя, где ты?». Третий вариант — «Отрада моя, не вижу тебя онлайн». В общем, второй и восьмой. Мои правильные ответы: «Дорогая, скинь свою локацию», «Милая моя, где ты?» — это второй вариант ответа. И третий вариант ответа: «Отрада моя, не вижу тебя онлайн». И, кстати, сразу вам, пожалуйста, подсказочка в виде этой песни. Жду ваши ответы. Второй и восьмой правильные ответы получат у нас пригласительные билеты. Точнее, получат эти билеты те, кто написал вторым и восьмым. Поехали. Я решил вот сразу вам такую подсказочку дать, да, потому что же ответов много, причем правильных.

0: Мы из 90-х.
1: Так, ну что, друзья мои, очень было, конечно же, много правильных ответов. Ну, как сказать, много. Все, друзья мои, ответы абсолютно правильны. Так что я вас поздравляю, наши дорогие победители. Итак, у нас вечеринка будет проходить и происходить 28 августа, естественно, этого года. Ну и, конечно же, второй и восьмой правильный ответ. Вот так, наконец-то, разобрался. У нас от Юрия и от Яны. Я вас, конечно же, сердечно поздравляю. Вот Яна, кстати, несколько раз пробовала участвовать в наших викторинах. Ну, смотрю, раз, два, три. Вот четвертая попытка, да, Яна, я вас поздравляю. Вот четвертая попытка, она вас сыграла. А вот Юрий, кстати, у нас уже выигрывал. Причем, я смотрю, так, ну, один раз точно выигрывал. Так что, причем еще недавно. Юрий, в общем, поздравляю вас с победой. Яна, вас тоже. Правильный ответ, как вы догадались, милая, где ты? Я прям удивился, оказалось так много любителей, фанатов Кайметова, да, ну, по крайней мере, этой песни, потому что песня все-таки очень сильно запоминается. Сколько сейчас Кайметову, мне, кстати, стало интересно, ну-ка. Искусственный интеллект, подскажи, пожалуйста. Или, по крайней мере, Википедия. Вот, давайте сейчас посмотрим. Итак, Кайметов, ему, представляете, 61 год, такой же взрослый дядька. Родился он где? Конечно же, в Караганде. Это абсолютная правда. В Алмате он получил классическое музыкальное образование по классу скрипки, представляете? Вот, пик популярности у него пришелся на первую половину 90-х годов. И как раз в 93-м году, имеется в виду, в 1993 году вышел его дебютный альбом Position Number 2, который, кстати, и стала его визитной карточкой. Вот. Так что Кайметов, он и в КВН снимался, я видел. В общем, ну, здорово. Классный чувак, так скажем, один из интересных персонажей артистов своей эпохи. Поздравляю, друзья!
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что каждая зебра имеет уникальный рисунок из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека? Детеныш зебры узнает свою мать именно по этому рисунку. Первое время после рождения она прикрывает его от сородичей своим телом.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
5: «Тэнк 300» – характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

Ну что, друзья мои, хорошая новость. Буквально, ну сколько, через полчаса у нас начнется программа «Привет-привет». Ну и, конечно же, отправляйте заранее ваш привет. У нас уже такая, знаете, очерединушка образовалась, если так можно сказать. Номер нашего телеграмма и Макса +7 92 72 42 108. +7 92 72 42 108. Есть приложение Beam Radio, которое обязательно нужно скачать. Прям настоятельно вам рекомендую. Ну и кроме того, у нас есть официальный сайт beamradio.ru, где также есть опция возможности отправить ваши приветы. Так что, друзья мои, заказывайте музыку, я потихонечку-потихонечку буду все, так скажем, находить, да, настраивать для того, чтобы вы, знаете, уже после 8 часов так сели, так и такие, ну-ка, сейчас, наверное, мой привет прозвучит, да, я вот хотел бы вас так обрадовать. Так что, друзья мои, до этого у нас звучала песня «Не любовь», а у нас как раз-таки на Beam Radio по отношению к своим слушателям, наоборот, огромная, большая любовь, поэтому и наше радио называется «Любимое радио». Так что, любимчики, жду ваши приветы. Это говорю вам я, Ленар Серазов.

0: было нетрудно.
1: Друзья, это Бим Радио. Это полюби.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Так, ну я к вам, кстати, с таким интересным фактом. Вот вы знали, кстати, между прочим, что в Японии, да, если вы хотите купить машину, я не знаю, там, Toyota какую-нибудь классную, да, там, там, Suzuki и так далее, прочее. В общем, если вы хотите машину, вам требуется доказать, что у вас есть место, где ее парковать. Представляете? Вот у нас такого, кстати, правила нет. А вот, между прочим, во многих местах, да, у нас в Казани прям, ну, реально негде ставить машину, парковку. Вот даже там люди ругаются, там ставят колеса. Вот это, кстати, вообще никогда не понимал. Недавно пытался припарковаться в одном месте. Это где-то было в районе Павлюхина, по-моему, во дворах попытался припарковаться. И там единственное свободное место было. Там, в общем, место с колесом. Я такой думаю, ну, господи, ну, ладно, я там понимаю. Там, если было бы там какая-то личная территория, да, я просто взял, в общем, убрал, припарковался. Ну, потом думаю, ладно, чтобы человек не был таким злым, что, мол, куда дели мое колесо? В общем, поставил обратно это колесо. Но вот, конечно, удивился. Да, друзья, так что в Японии хорошие, в принципе, правила. Но, с другой стороны, учитывая, сколько у нас сейчас, например, в новостройках стоят парковки, ты такой думаешь, да, наверное, все-таки правила хорошие в Японии, но не совсем для нашей ситуации на рынке недвижимости, в частности, вот парковочных мест. Цены иногда просто ошеломляющие, а где-то, по-моему, на Федосеевской, по-моему, вообще парковочное место стоит несколько миллионов. Вот, если вы знаете точно, сколько стоит, если вы вдруг живете на Федосеевской, то будем рады вашему ответу, сколько же стоит ваша парковка. Ну ладно, друзья, это так, просто вам для затравочки. Напоминаю, что через минут 20 у нас программа «Привет-приветов». Но сейчас, друзья, немножко про золотые нулевые.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
3: Кислотный день.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год и вы держите.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-800-43-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
0: Процветай с Бим Радио.

0: Ай, Сбим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Ну и, конечно же, я всем напоминаю, что совсем скоро начнется программа «Привет, привет». А, друзья мои, этой программе мы уделим буквально один час, так что поспешите отправить свои приветы. Совсем скоро на Бим Радио «Привет, приветов».
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд отдыхает.

0: Пакет приветов на Бим-радио.
1: Так, друзья мои, всем еще раз привет. Это Ленар Сиразов, программа «Привет, привет». Слушайте, ну какая песня только что звучала, да? Роксет, слушай свое сердце. Давайте вот перевод куплета, точнее припева. Слушай свое сердце, когда оно зовет тебя, слушай свое сердце, тебе больше ничего не остается. Я не знаю, куда ты уходишь и не знаю зачем, но послушай свое сердце прежде, чем с ним попрощаться. Вау, такие строки, конечно, просто у меня мурашечки от таких строк. Друзья мои, ну и, конечно же, послушайте свое сердце, вот прямо сейчас послушайте свое сердце и подумайте, кому вы хотите отправить свой привет, ведь началась программа «Привет, привет», еще раз я об этом скажу, конечно же. Так, ну, давайте начнем с Кирюхи, да, Кирюха у нас любитель футбола, да, то есть это даже, знаете, как не привет, но вот у нас на Бим-радио, получается, появился тот человек, который обозревает вообще футбол, да, вот он написал то, что у нас, ну-ка, это сообщение, Краснодар 1-0 победил, да, это кого, кстати? А, Махачкала против Краснодара, ну, это ладно, главное, что Рубин выиграл, конечно же, и Махачкалу, и Краснодар, и все уже, наконец уже, когда у нас когда наконец-то у нас Рубин станет чемпионом уже с 2008 года, столько лет прошло, так хочется, ей-богу, так хочется. Ну ладно, еще, друзья мои, хочется, конечно же, передавать ваши приветы. Начнем мы, конечно же, с кого? Так, я знаю, с кого мы начнем. Я начну, так, вот, Валентин Юрьевич, да, Валентин Юрьевич, я прочитаю ваше сообщение не полностью, там вот у вас какие финансовые дела, уж я это не буду рассказывать, все-таки какие-то личные моменты. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Вот, тут, в общем, у нас как раз-таки Валентин Юрьевич рассказывает, как он много заработал, да, это он рассказывает специально для Дина, он говорит, вот, в общем, тут прям, говорит, в общем, поднялся человек, очень даже неплохо, вот, и в конце попросил у нас, что хочется песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Мы это обязательно поставим, давайте как раз-таки с этой песни мы и начнем, но вначале, конечно, по традиции, немножечко рекламы на любимом радио. Лучшие рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
7: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Я, знаете, я невероятно хочу побывать на концерте Стаса Михайлова. Мне кажется, там вообще апофеоз любви, нежности, цветов и бурных оваций.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, напоминаю, как же отправить приветики, друзья мои, Телеграм и, конечно же, чуть было не сказал наше приложение. Нет, давайте все-таки Телеграм и Макс. +7 92 72 42 102 и 8, естественно. Вот теперь уже расскажу о нашем приложении, которое, кстати, вы можете скачать вот в App Store, в Google Play. Вот это все там должно быть. Ну и, конечно же, у нас есть официальный сайт bimradio.ru, где вы также можете воспользоваться опцией отправления привет. Отправки привет. Вот так лучше. Так, ну что же. Рамиля пишет: привет, Бим. Передаю привет своей сестренке Регине, ее мужу Инсафу, моему дорогому зятю. Передайте им, пожалуйста, как я их сильно люблю. Благодарю за все, за помощь, за то, что они есть. Пусть будут счастливы и здоровы, сестра Рамиля. Если можно, поставьте, пожалуйста, для них песню «Анивар, любимый человек». Если приветы закончились, извиняюсь. А нет, у нас мы только-только начали. Вот, кстати, Рамиля такая подумала, что, ну, наверное, приветов будет прям очень-очень много, и что под конец программы только успею. Нет, все нормально, Рамиля. Все нормально, все хорошо. Так что все же у нас на готове. Вот все. Я вообще передвинул трек, и все будет у нас обязательно. Так, мы идем дальше. Давайте переместимся как раз-таки к приветам из сайта, точнее с сайта. Итак, пишет Милана: привет нашей маме от Евы, Ричи, Миланы и Феликса. Мы тебя все очень сильно любим. Вот такое сообщение от Миланы. Прям, ну, здорово. Так, Милана, кстати, напишите, у вас так много братьев, сестер, так я так понимаю, да? То есть Ева, Ричи, Милана, Феликс, да? И все, мама ваша, конечно же, большая умница. Так, хорошо, давайте дальше. Тимур пишет: добрый вечер, передаю привет своим родителям Алсу и Павлу, которые делают ремонт в комнате под Бим-радио. Им, конечно же, желаю успехов. Ну что же, Павел, Алсу, вот вы, конечно же, просто бессмертные. Под конец вообще рабочей недели, под конец выходных вы занимаетесь ремонтом. Конечно, как говорится, «Алла ярдамсис гебирсен», да, пусть Бог вам поможет в переводе с татарского, и, конечно, конечно же, все будет хорошо. Ваш Тимур, я надеюсь, вам тоже помогает. Ну, приветики передает, тоже уже очень-очень приятно. Еще один приветик с нашего приложения. Привет, любимый Бим. Привет всей Казани от Артура Улитки. Артур Улитка звучит как современная звезда российской эстрады. Такая молодежная звезда. Артур Улитка, поделитесь, сколько вам лет, да? Так что Казань, это, между прочим, было специально для вас. Так, мы идем дальше. Следующий. Так, ну-ка, ну-ка. Павел, конечно же, тот человек, который, вы знаете, вызывал во мне чувство просто голода. А чем так он и делал? Он просто отправлял в личку, да, в наш Телеграм как раз-таки изображение того, что он сегодня жарил, что он готовил, что он нарезал, что он пил. Павел, это, конечно, было нечто. Я прям... Я доставку, конечно, не успел сделать, но, я говорю, вы меня радовали. Итак, пишет Павел, наш ковбой, потому что он всегда в ковбойской шляпе, да? Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, Ленар, уважаемый наш ведущий. Привет вам и замечательного вечернего эфира. Спасибо большое, Павел. Также Павел говорит: приветики всей бим-болталке, всем девочкам и ребятам, всех с воскресным вечером. Хорошего настроения всем. Если можно, трек «Мумитроль», «Медведица». Благодарю. Да не то, что можно этот трек, «Медведица», еще нужно. Классно, мне очень тоже нравится этот трек. Ну и, по-моему, еще один, кстати, приветик я успеваю передать. Юрьевна, ой, Юрьевна, ну, как всегда, с такими теплыми словами, прям вдохновляющими. «Добрый вечер, любимка, любимка». Я просто трачу свое прям на тебя. Хочу передать приветик всем любимкам из болталки. Можно песенку «Светы, мои слезы». Я надеюсь, Юрьевна, что эти слезы только от радости, только от счастья. Ну и начинаем с певицы Анивар. Это, по-моему, она 96-го года рождения. Я посмотрел, я прям даже, знаете, удивился. Я думаю, господи, неужели девочкам, которые родились в 96-м году, в 1996 году, неужели им 30 лет? Ужас, как время быстро летит.

0: Вот это та из песен, которую хочется подпевать. Давайте вместе.
1: То ли большая, то ли малая медведица.
0: Прости, мой метроль, я перебиваю тебя. Реклама, друзья, реклама.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио.
0: Так, ну, конечно же, продолжаем читать ваши приветы, друзья мои. Так, так, так. Кстати, наша любимая слушательница Юрьевна. Вот, кстати, вот я не нашел песню «Света, мои слезы». Но, с другой стороны, я подумал, слезы? Да, так можно же про глаза спеть, да? Давайте поставим песню «Твои глаза». Вот. Так что это песня про вас. Хоть эта девушка про парня, я так понимаю, поет, да? Но вот в данном случае про вас. Вот, так что так. Так, давайте пойдем дальше. Дальше, что у нас? Ксения. Да, конечно, здравствуйте, Ксения. Доброго вечера, отвечает мне Ксения, любимый ведущий. Приятного вечера всем сотрудникам и слушателям любимой волны, участникам и читателям Бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, руки вверх, песня «В омут твоих глаз». Ой, какая песня, я прям вспомнил, я прям сразу перенесся, я не знаю, в 2002 год, наверное, помню, на CD-диски, а нет, CD же это было, помните, там еще были CD, да, CD-шки, и потом еще побольше были диски, которые вмещали больше, не DVD-шки. Короче, запутался уже, как это все-таки было давно, ну, в общем, на CD-шке, я помню, я слышал, у меня был, в общем, мафон, то есть я помню, в Казань я приезжал, это был тогда еще такой магазин, помните, Александр ЛТД, такой прям вот легендарный магазин. Я помню, мы с сестрой, тогда я приезжал вот из Буинска, мы купили как раз-таки вот такой бумбокс, да, и я прям откайфовал как раз-таки от этой песни. Так что обязательно поставим, да, поставим. Так, давайте еще дальше, да. Так, это мы сказали. Ну-ка, сейчас проверю. Так, ага, Света, в омут твоих глаз. Так, ну и давайте почитаем еще приветы. Алинка пишет, кстати, вот, которая также нам передавала привет, ну, всем тем, да, вот, точнее, компания, насколько помню, такая большая была. Мы сегодня ездили в Зеленодольск. Вот, хороший город, кстати, тоже вот там недавно был. Такой уютный, такой, знаете, прям комфортный, не шумный пока что, но, говорят, через год это, по сути, будет как продолжение Казани. Уже сейчас такое происходит. Кто-то даже, ну, много людей, кто ездит на работу из этого прекрасного города. Так, пишет Михаил. Добрый вечер, Бим-радио. Хочу передать привет ребятам из группы Hulk's Crew и пожелать плодотворной рабочей недели от Майка и поставить песню на ваш вкус. О, Михаил, на мой вкус, ух, у меня вкус, знаете, такой, прям, начинаю, я не знаю, в один день, например, настроение такое роковое, да, в другой день, я не знаю, хочется там Кадышева слушать, в третий день татарские песни, в последнее время очень заслушиваюсь саундтреками из фильма «Одиссей», прям очень нравится, особенно главная тема героя, у меня какое-то прям в такое, знаете, в состояние такое, вот, ну, мужчины после 40 поймут, хотя мне еще 40 нет, но состояние, по крайней мере, у меня такое, да, типа, на что я живу, да, имеете в виду, какие мои цели, к чему я стремлюсь, вот такие примерно мысли. Так, хорошо, хорошо. Так, дальше мы идем, дальше. Оксаночка пишет. Так, привет, Бимчик-любимчик. Хотим сегодня поздравить нашего любимого папу и деда Богданова Олега Юрьевича с его днем рождения от всей большой семьи Богдановых и Максимовых. Олег Юрьевич, я присоединяюсь к этим поздравлениям. И Оксана продолжает. Желаем море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекрасней. Удача за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой. Родные будут рядом всегда. Пусть проблемы обходят стороной. Здоровья крепкого желаем и легких жизненных дорог. И пусть всегда благословляя тебя хранит твой ангелочек. Поставьте, пожалуйста, песню Агаты Кристи. Так, опиум не для кок. Так прям написано. Или рок, острова, любое, кино любое. Хорошо. Но опиум у нас, напоминаю, что это запрещенное для употребления вещество, да. Так что, я думаю, вряд ли. Вот. Но там рок, острова. Можно же, например, там ничего не говори. Вот. А вы говорите своему папе и своему дедушке. Так. Так что, еще раз, Олег Юрьевич, поздравляю вас, ваша семья вас любит, и это самое главное.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ой, вы бы слышали, что здесь в студии было. То есть я просто тут пел, знаете, в это «В омут упаду». То есть прям песенка как-то откликается как-то в душе. Мне почему-то ассоциация, знаете, вот, ну, вот какие-то нотки с песней «Прекрасное далеко», да, вот что-то вот так в душе немножко щемит, как-то вот что-то такое есть, в общем. Так, вот, кстати, Михаил Наумов, вы писали, да, то есть что-то поставить. Я, в общем, нашел вам, что поставить. Вот по настроению мне захотелось поставить Eminem «Stan». Классная песня, такая она очень легендарная. Там смысл очень такой интересный. Это не просто там, типа, мы крутые, там, йоу-йоу-йоу и так далее. Она прям со смыслом про взаимоотношения людей, вот, недопонимание в том числе. Ну, вот, именно как, условно говоря, героя клипа Eminem'а, эта песня Стэна и его слушателей. Не знаю, очень хорошая песня. Я надеюсь, что вам понравится. Так, «Рок-острова» у нас следующие, потом Eminem. А, кстати, вот еще дальше, ну, знаете, что будет? Я вам сейчас скажу. Да-да-да. А тут пишут, говорит, из Бынска едем, мои слова. Сейчас скоро доберусь, тут знаете, сколько приветов. Ух, как говорится, мама, не горюй. Так, так, я вот ищу, это сказал. Так, вот, Юлиана, все, вот мы с вами переписываемся. В общем, Юлиана пишет: «Добрый вечер, Бим любим, передаю привет, добрая Казань, центр Крылья, нашим подросткам с ограниченными возможностями здоровья, которые впервые в лагере Бригантина. Вам отлично провести смену в лагере и поставить, пожалуйста, песню «Я грею счастье внутри», певица Ёлка». Отличная песня. Ну и, конечно, кстати, в этом лагере находится вот тоже один из наших слушателей. Да, вот как он рассказывал, он писал, говорит: «Ленар, говорит, я скоро поеду в Бригантину, я, говорит, поздравляю тебя с наступающим днем рождения». Это Дима, кстати, вот он всегда участвует в программе «Привет, приветов». Всегда, кстати, подбирает такую интересную музыку, даже часто для меня незнакомую, но очень классную. Дим, еще раз отдельный привет тебе, конечно же, от меня, от Ленара Сиразова. И, конечно же, у тебя классные песни, очень классные треки, которые ты выбираешь. Мне прям вот нравится. Так, дальше мы идем. Альфия пишет: «Привет, Бим. Хочу передать своему любимому мужу Руслану привет. И хочу сказать, что он самый лучший. Он молодец. Поставьте, пожалуйста, песню о Насте». Да? Вот, хорошо, хорошо. Руслан, вот Альфия вас так сильно любит, конечно же. Вот для мужчины услышать такие слова, что ты самый лучший, как и для девушки, для женщины услышать ты самый лучший, это, конечно, большое счастье. Давайте вообще говорить друг другу такие теплые слова. Так, Юлия, прекрасная девушка, которая, знаете, взяла, сколько это получается, это на той неделе, что ли, я уже не помню, да, по-моему, неделю назад, представляете, мне сюда, в офис, в общем, привезла пиццу, ну, через доставку, да, то есть она сама сделала пиццу, я такой, это в шутку сказал, я говорю: «Ой, вот, отправляйте по адресу», и он такой: «Все, уже отправлено», я такой: «Да ладно, Юля, мы пошутили». Юля, еще раз спасибо за пиццу, кстати, я хотел дома поделиться с женой, но пиццу было такой вкусной, что я ее съел сам. Ну вот. Жене сказала, что невкусная. Так забавно. Вот. Ну, в общем, нахомячил я ночью. Спасибо. Она была безумно вкусной. Вот. Юля пишет: «Здравствуйте. Передаю приветик всей Казани, болталке, любимым ведущим. Можно песенку «Два бриллианта в три карата»?» Конечно, конечно. Сделаем. Так, у нас еще приветики, кстати, идут. Так, вот это еще мы не поставили. Тут я просто разгребаю сообщение. Еще одно сообщение. «Добрый вечер, Бимка. С вашей помощью хочу передать пламенный привет всей республике, в особенности в далекий Шамардан, и пожелать всем отличной недели. Был бы рад услышать «Малиновый свет» Леши Свик. Будьте здоровы, все будет хорошо. Спасибо за классное настроение». От Ирик из Вашингтона. А вы действительно, я так понимаю, Ирина, так ведь, Ирик? А, не, Ирик, это же Ирик, да, все понятно. Ирик из Вашингтона. Ирик, а вы реально из Вашингтона или из Шамардана? Вот, напишите. Будет очень интересно узнать. Все, пошел, друзья мои, искать треки. Далее у нас «Рок-острова». «Ничего не говори». Поехали.

0: море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
1: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: Дед приветов на Бим-радио.
1: Так, ну что же, продолжаем. Ой, друзья мои, вроде уже время без 10:09 вечера, да, но у нас тут прям, я смотрю, завал сообщениями. Так, ну будем разбираться. Сразу скажу, что вот много песен, они уже будут у нас после 21:00, поскольку тут прям очень-очень много. Давайте все-таки... Витька причмокнул даже, чтобы, так скажем, приступить к вашим сообщениям. Так, ну что, давайте с чего мы начнем. Так. У нас вот елка будет греть счастье внутри. Так, в общем, тут написали, кстати, вы помните, нам говорили, что ездили в Зеленодольск. Тут написали, между прочим, Алина написала. Привет, про Зеленодольск написал мой сын Мирон. 8 лет ездили на электричке, брали на прокат велосипеды. Поставьте, пожалуйста, группу «Добро». Да тут на это, конечно, хочется сказать. Добро, конечно, поставьте. Ставим. Слушайте, ну, я надеюсь, что хорошо сегодня вы провели время, да, то есть и на электричке поездили. Я уж, я не знаю, даже не помню, когда последний раз катался на электричке, вот, и на велосипедах покатались. Вот, молодцы. Вот, я говорю, давно уже, вот у меня лет такое, она очень рабочая. Так, я, по-моему, прочитал, да, Эрика из Вашингтона, да, прочитал сообщение. Все, Малина Свет, кстати, тоже у нас заряжен. Далее, кстати, вот написала у нас Алина: «Добрый вечер, всех с окончанием выходных». И тут такие слезки. Поставьте, пожалуйста, Мурат Насырова, «Мачехочев Тамбов». Алина, знаете, в современных реалиях мальчик хочет на All Inclusive в Турции. Ну, я бы так хотел, по крайней мере. Так, ну и давайте прочитаем все приветы, которые остались. Тут прям много. Айсулу пишет. Сейчас, Айсулу, дойдем. Так, во-первых, Рустем. Да, Рустем говорит: «Ленар, можно, говорит, сообщение продублировать?» Вот Рустем уже давно писал, он еще где-то в часов 6. «Ленар, привет, как дела? Рад слышать тебя. Привет моим деткам, пожалуйста, передай. Демид, Клим и супруга Юлия». Вот Рустем все передал. Демид, Клим, Юлия, обнимаем папу. Обязательно обнимаем крепко. Ведь он старался, он напомнил. Самирка, привет. «Ленар, привет. Привет маме, родителям, всей Казани, всему Биму, а можно песню Жанны Фриске, а на море белый песок». Все, конечно. Самир, ты вот, кстати, не Ленар лучше мне пиши, а скажи, Ленарабы. Мне, знаешь, как будет приятно. Вот, лучше Ленарабы. Так, хорошо. Игорь, Игорь, ну что за приятное сообщение, Игорь. Итак, Игорь пишет: «Ленар, привет, рад снова услышать тебя. Просто такой удар позитива из приемника. Спасибо, вот прям от души душевно в душу, действительно. Всем хорошего, теплого, вечернего настроения», продолжает Игорь. И если можно, хотелось бы послушать песню Олега Газманова. И эта песня называется «А я ясные дни». Заранее спасибо и отличного вечера. Все, Игорь, обязательно сделаем хорошие песни. Да и вообще вы хороший человек. Это чувствуется. Так, ох, тут какое сообщение. «Привет, Кирсанов», пишет Илья. Ну, а что за Кирсанов? Ну ладно. «Привет, Кирсанов. Какой замечательный повод и какая прекрасная музыка для праздника. Под энергичный ритм Евы Власовой. Танцую вопреки. Хочется не просто поздравлять, а по-настоящему отжигать». Вот стихотворение для Марины. Ой, не успеваю, конечно, прочитать, но концовку прочитаю. «Марина, пусть этот вечер будет незабываемым, а музыка Евы Власовой подарит заряд бодрости на весь год вперед. Счастья в вашей семье». Илья, кстати, напишите еще пару треков. Я вот точно не знаю, у нас Ева Власова есть или нет, да? Ну, так, на всякий случай. Кирюха тут продолжает, говорит: «Гол!» Да, фанаты, ну, вот они, футбольные фанаты. Айсулу пишет, кстати: «Привет, Бим-радио, мы едем из Буинска в Казань. Я хочу передать привет Айсулу и Асалъяр, а также Рамилю от Рании». И тут фотография буинских Мальдив. И давайте я объясню, я человек из Буинска. Я знаю, Буинские Мальдивы, в общем, у нас создали, так скажем, такой водоем, там, с песком, прям как с Мальдив. Вот у нас люди там все купаются, развлекаются, вот, так что, да, очень красиво, там был, не купался, пока еще не успел. Вот, но очень, конечно, здорово. Ну, ладно, друзья мои, что ж я хочу сказать. Вот на этой хорошей, теплой ноте хотел я с вами попрощаться, но нет. Давайте пока не буду прощаться, совсем скоро. А теперь елка.

Ну что, друзья мои, наверное, самое время прощаться. Но вот, знаете, написали вот несколько человек. Ну как не прочитать ваше сообщение? Ну скажите, ну как это вообще не сделать этого? Конечно, напишу. Оксаночка еще, но, кстати, у нас еще один привет, еще одно поздравление, по-моему. Нет, привет все-таки. От Юлии большой привет моему любимому мужу. Он сейчас готовит плов. Мой муж самый лучший мужчина на свете. Я его очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, Ирину Дубцову. Люби меня долго-долго. Хорошо, Оксаночка, прям молодец. Прям сразу два приветика. Ну и Марат Сагдеев, красавец, просто написал: «Ленара бы, добрый вечер». Это с Амиром разговаривал. Он говорит: «Ленара бы, добрый вечер. Всем хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из группы Бонд с кнопкой. Спасибо». Ну, Марат, все, обязательно поищу. Как, наверное, сразу скажу, что вот эти песни, они прозвучат где-то примерно в первой половине следующего часа. Ну и что я хочу сказать, друзья мои, всем желаю доброй ночи. Это было хорошее воскресенье. Я чуть было не сказал, это была хорошая пятница. Если бы пятница, друзья, хотелось бы, чтобы продолжались эти выходные, несомненно, еще бы долго-долго продолжались. Но самое время. Кому-то ложится спать, кто-то вот жарит шашлыки, кто-то едет из Буинска в Казань. В общем, всем желаю приятного аппетита, кому-то желаю доброй ночи и приятных снов, кому-то желаю хорошего пути, отлично добраться. Ну, в общем, друзья мои, я желаю, чтобы остаток этих выходных, прям небольшой остаток, вы провели круто, и чтобы запомнили, что, мол, вот, 23 августа был все-таки хороший день, слава богу, вот тогда Ленар еще нам говорил приятные слова. Мы запомнили это. Ладно, друзья мои, доброй ночи, обнимаю всех и, конечно же, желаю вам всем счастья. С вами был Ленар Сиразов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что когда Маяковский стал писать стихи лесенкой, другие поэты обвинили его в жульничестве. Ведь тогда издательства поэтам платили построчно, а Маяковский получал за лесенку больше остальных.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: сам. Реклама на Бим-радио.
1: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RoofFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: тебе скучаю. Скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
2: Я беременна.
1: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: Казани.
1: Кухня.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Я думаю...

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Роксет. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возраста.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: БИМ-радио. Первое в

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Коль.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.